0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

больше, чем все это 100%, просто потому, что вы лучшие слушатели Авторадио. Спасибо вам, что изо дня в день настраиваете свои приемники на первое автомобильное 3 десятилетия подряд. 100% хиты, самые популярные артисты составляют вам компанию. Движемся мы, как всегда, только вперед. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

Нравится нам, когда вы радуетесь, когда вы довольны. Вот едете сейчас, например, где-то, и ничто вас не тревожит. Только любимая музыка первого автомобильного звучит в ваших приемниках. И все хорошо. Как всегда, держим курс только вперед. Тем, кто в пути, легкой и удачной дороги желаем. И абсолютно всем хорошего настроения. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Спасибо, что выбираете.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Авторадио.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

отдыхать, чилить. Вот и ученые подоспели нам на помощь. Выяснилось, что неторопливый образ жизни благоприятно сказывается на ее продолжительности. То есть все сводится к тому, что нужно не торопиться. Соблюдать скоростной режим и в пути, и в жизни отдыхать. Тихонечко радоваться даже самым простым мелочам. С нашей стороны мы еще и уютный музыкальный фон создадим. Так что все складывается. Чуть громче. Ваши приемники. С вами Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенной на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 17 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду.
0: Реклама.
8: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44 82

0: Реклама.
1: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все, от квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Не упустите шанс попробовать настоящее природное сокровище. С 14 по 22 июля пасека семьи Балюковых ждет вас. Свежий горный мед, более 15 видов, богатая линейка пчелопродукции, горные травы, душистый чай, живые ягоды и белорусские сладости. Город Балаково, площадка УТЦ «Энергетик», 7-й микрорайон.
5: На производство требуются вальцовщики резиновых смесей и машинист предформователя «Барвел». Вредность по первой сетке. Телефон +7 84 53 66 20 47. +7 84 53 66 20 49.
6: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
7: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Тернавская, 14, офис 4.
8: Телефон 8-84-53-39-02-24.
9: Тополиный пух, жара, июль.
10: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
11: Боль, дискомфорт, диагноз, который пугает. Гинеколог Шапуров Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник. Врач с опытом более 25 лет. Проведение современных эндоскопических операций в гинекологии. Без разрезов, через прокол, с коротким восстановительным периодом.
12: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
14: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Совете Федерации предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Предлагаем отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин. По его словам, злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэрогавани, а затем попросить перейти по QR-коду, например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в дьюти-фри или небольшого вознаграждения. Сенатор объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или госуслуги, подтвердить действие кодом из СМС, либо установить приложение. После этого мошенники могут попытаться войти в аккаунты, а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, госуслуг или других сервисов.
2: Про выплаты.
1: В России предложили ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом за ребенком. Такое письмо депутаты Госдумы направили министру труда Антону Кутякову. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит родителям посвятить больше времени воспитанию детей без существенного снижения доходов семьи. При этом предлагается предоставлять выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца.
2: Про инициативы.
1: Россия, Турция, КНР и Иран должны вступить в союз. К этому призвали на конференции в Анкаре. Это нужно для обеспечения глобальной безопасности, сообщают СМИ со ссылкой на итоговую декларацию международной конференции, союз которой предотвратит большую войну. Авторы документа призвали также реформировать НАТО. В нынешних условиях основой такой силы, способной обеспечить глобальную безопасность, должен стать именно союз Турции, России, Китая и Ирана, говорится в документе. Участники конференции назвали действия США и Израиля, а также ситуацию вокруг Ирана, сектора Газа, Ливана и Украины главными источниками угрозы масштабного военного конфликта.
2: Про футбол.
1: Испания победила на чемпионате мира по футболу. Сборная страны обыграла команду Аргентины на финальном матче со счетом 1-0. Игра прошла на стадионе MetLife в Нью-Йорке. Счет после 90 минут основного времени не был открыт. Он оставался ничейным и после первого 15-минутного экстра-тайма, которому добавили 3 минуты. Но сборная Испании завоевала свой второй Кубок мира. До этого она выигрывала чемпионат в 2010 году. Англия победила Францию и стала бронзовым призером. Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек. Курс евро 89 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

Да уж, это лето мы проводим ярко, мощно и вместе с Авторадио. Сложили в копилку воспоминаний чемпионат мира по футболу. Ну что вчера было? Красивейшая борьба за третье место, которое сборная Англии вырвала в упорной борьбе у французов. Ну и финал, в котором одержала победу команда Испании. Фернандо Торрес забил тот самый гол в ворота бело-голубых. В итоге 1-0. Это был изматывающий матч. Вот уже и спать хотелось, и узнать хотелось, кто же победил. Но мы это сделали. Впереди у нас еще половина лета. Мы, как всегда, рядом. На связи Олеся Соболева. И в нашем распоряжении понедельник. Отличного дня желаю. Старта рабочей недели.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 17 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду.
0: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
6: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал-Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
7: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон плюс 7-845-3-66-20-47. Плюс 7-845-3-66-20-49.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают страховые пенсии по старости. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Мышаров. По его словам, пересчет коснется тех, чьи работодатели в 2025 году отчисляли страховые взносы, либо сам пенсионер производил отчисления в соцфонд. Размеры прибавки определяются индивидуально в зависимости от количества коэффициентов за предыдущий год, но не более 3 баллов. Фактическое повышение может быть меньше, если человек заработал меньшее число баллов. Тверь официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России», сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев. По его словам, это стало историческим решением, которого жители и власти региона долго добивались. Такой статус открывает для города новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. 53-летний бразилец летит вокруг Земли на самодельном самолете. Мужчина уже добрался до России, и он находится в Анадыре. Несколько лет назад путешественник получил лицензию пилота и решил обогнуть Землю на одномоторном самолете. Для дальнего перелета мужчина убрал задние пассажирские сиденья, поставил на их место топливные баки, а также добавил в самолет навигационную систему. Путешествие началось около 120 дней назад в родном городе Александра Фроте Форталезе. Затем пилот отправился в сторону Канарских островов. Позже он оказался в Канаде. Оттуда добрался до Азии, перелетев Атлантику. А сейчас он посетил Россию. Его следующей целью станет Аляска, а затем возвращение в Бразилию и завершение кругосветки. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
5: Без комиссий.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссий.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: В «Гиперленде» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
11: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: А поехали всей семьей.
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Вижу цель, не вижу препятствий.
15: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
16: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
17: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
18: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход. С Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Диагностика и лечение заболеваний лор-органов у взрослых и детей. Врачи-отоларингологи диагностического центра «Гиппократ» – это опыт и результат. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Трудно дышать без капель?
1: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
6: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
1: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44 82 81.
8: Я закрою.

0: За рулем или пешком? На велосипеде или электросамокате? Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России предложили изменить размер мат-капитала. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей, передает ТАСС. Общественник отметил, что мат-капитал остается главным инструментом демографической политики. За первые 10 лет действия программы, запущенной в 2007 году, родилось около 3 миллионов детей. Однако сейчас систему нужно актуализировать. Рыбальченко пояснил, что покупательная способность мат-капитала существенно снизилась. Если раньше на эти средства можно было приобрести 8 квадратных метров жилья, то теперь только 5.
0: Про Подмосковье.
1: В ночь на 20 июля силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Пострадали 2 человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, основные последствия установлены в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Падение беспилотников привели к повреждению ряда частных домов, возникли пожары, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры. Губернатор заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
0: Про паводок.
1: Паводковые воды по-прежнему остаются в 28 муниципальных образованиях Свердловской области. Однако повсеместно наблюдается постепенный спад и освобождение территории от воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Ситуация находится под контролем экстренных служб. В регионе работают 8 пунктов временного размещения, где проживают 86 человек. Остальные остановились у родственников и знакомых. За сутки в регион доставили 91 продуктовый набор. Продолжается расчистка русел рек и дренажных систем. Ведется вывоз мусора, проводится оценка состояния мостовых переходов, началась дезинфекция поврежденных территорий и вакцинация населения.
0: Про столицу.
1: Москвичам следует поторопиться насладиться идеальным летним теплом, поскольку безоблачный период окажется недолгим. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что сухие дни закончатся в середине недели. На рубеже вторника и среды синоптическая ситуация в регионе резко изменится. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Синоптик предупредил, что скандинавский антициклон покинет среднюю полосу, уступив место фронтальной зоне с запада и активной атмосферной волне с юга. В результате в столицу вернутся затяжные дожди. Но паниковать не стоит, разрушительных ливней не будет. Несмотря на возвращение пасмурной сырой погоды, резкого похолодания в мегаполисе синоптики не прогнозируют. Температурные показатели в дождливые дни сохранятся в пределах вполне комфортных плюс 20-25, что позволит избежать сильного климатического перепада. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 40 копеек. Курс евро 89 рублей 90 копеек. Между тем, в Банке Игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 33 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 66 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: вот странную песню Владимира Преснякова. Но это не мы ее назвали, это он сам, собственно. «Меняем на деньги, а так нам хочется». Да прямо сейчас делайте громче авторадио. Счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» в самом разгаре.
1: «Много денег» на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Так мы придумали в этом сезоне разыгрывать 5 миллионов рублей по частям и исполнять 5 ваших заветных желаний. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. Надеюсь, что вы тоже здесь, вы в игре. Ну, тут очень просто все. Нужно поменять гудки в мобильном на гимн авторадио, поделиться своей мечтой на нашем сайте и слушать эфир внимательно всегда и везде. Ведь в любой момент позвоним, спросим, какая песня была в эфире, назовете верно, заберете банк. А там сейчас 33 тысячи рублей, которые генеральный партнер игры возьмет да и удвоит. 66 тысяч. Кому? Давайте узнаем у нашей авторадио-рулетки. Так, выбран номер 5403. Последние цифры. Префикс 989. Зовут игрока Александр. Проживает он в Краснодарском крае и мечтает о современном трансивере радиолюбителя коротковолновика. Вот это да! Я такого еще не видела. Интересно, что это такое? Что это за трансивер? Ну, в общем, очень много вопросов у нас к Александру. Надеюсь, что мечта его сбудется благодаря авторадио. Пока же мы сыграем с ним на деньги. Давайте позвоним в Краснодарский край. Так, номер набран. Ждем мы гимн авторадио. Никаких скучных гудков. Только с гимном получаются первые деньги. Алло. Алло. Алло, алло. А кто со мной разговаривает?
2: Покажите, кто звонит.
0: А, все, Александр, я уж сначала не узнала, кто это. Это авторадио вам звонит. Это игра «Много денег», «Счастливый сезон», вы в прямом эфире.
2: Пока не очень понимаю. Можно еще раз?
0: Что еще раз?
2: Где вы находитесь?
0: Так, мы авторадио. Мы находимся по всей стране. И вы Александр, во-первых.
2: Пожалуйста.
0: Еще раз. Александр, это вы?
2: Пока не очень понимаю. Можно еще раз?
0: Это голосовой помощник, что ли?
2: Может, я лучше в офис поеду?
0: Кто поедет в офис?
2: Повторите, пожалуйста, а то слышно плохо.
0: Александр Владимирович, это вы?
2: А можно немного контекста? Почему именно мне звонить?
0: Потому что я ничего не понимаю. Кажется, что это бездушная электронная машина со мной разговаривает. А я пытаюсь с ней вообще по-человечески. Вот я и говорю, вот этот прогресс, он вообще против нас, хоть и для нас. Проверьте прямо сейчас все свои мобильные, чтобы там у вас звучал гимн авторадио, чтобы голосовые помощники никакие не мешали играть вам в игру «Много денег», ведь счастливый сезон у нас и очень приятный призовой фонд. Ну и ваши желания, конечно же, и деньги. Вот сейчас могли бы отдать Александру Владимировичу из Краснодарского края 33 тысячи рублей, если бы не этот голосовой помощник. Эх, ладно, надеюсь, что в следующий раз Александр возьмет трубку сам уже, и мы с ним поговорим и о его мечте, и исполним, возможно, потому что для него счастливый сезон продолжается. Номер остается в игре, мы запускаем нашу авторадио-рулетку. Банк у нас, к сожалению, остается нетронутым. 33 тысячи рублей по-прежнему в розыгрыше. Надеюсь, что сегодня мы их с легкостью сделаем вашими. Играем несколько раз в день, так что настраивайте все свои гаджеты на главное автомобильное радио страны, и будут вам и деньги, и мечты. Ну, вообще у нас 5 суперфиналов по количеству ваших желаний в этом сезоне, а под Новый год ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 17 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов, ветер северо-восточный 4 метра в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция СЭС «Помор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте СЭС «Помор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
3: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика «Жук» 10А.
4: Не упустите шанс попробовать настоящее природное сокровище. С 14 по 22 июля пасека семьи Балюковых ждет вас. Свежий горный мед, более 15 видов, богатая линейка пчелопродукции, горные травы, душистый чай, живые ягоды и белорусские сладости. Город Балаково, площадка УТЦ «Энергетик», 7 микрорайон.
5: На производство РТИ требуются прессовщики-вулканизаторщики. График работы – день-ночь, отсыпной выходной. Зарплата за смену от 5000 рублей. Вредность по первой сетке. Плюс 7-845-366-20-47. Плюс 7-845-366-20-49.
6: Тополиный пух, жара, июль!
7: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
9: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
10: Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
1: Музыка.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Участие в третьем саммите «Россия-Африка», намеченном на октябрь, уже подтвердили свыше 30 государств континента. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента государства Африки МИД Анатолий Башкин. По словам дипломата, с учетом, что всего в Африке насчитывается 54 государства, это весьма высокий показатель. Башкин отметил, что впереди еще есть время и процесс согласования продолжается. К 2050 году число новых случаев онкозаболеваний в странах европейского региона может увеличиться примерно на 27% по сравнению с 2024 годом. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, такой прогноз основан на оценках Международного агентства по изучению рака. При этом в России к 2050 году количество новых случаев заболеваний может вырасти примерно на 13% по сравнению с уровнем 2024 года. ВОЗ пояснили, что основной причиной ожидаемого роста являются демографические изменения. Голкипер сборной Испании по футболу Унай Симона признали лучшим вратарем чемпионата мира. Вратарь «Атлетико» из Бильбао получил награду «Золотая перчатка» по окончании финального поединка с командой Аргентины на чемпионате мира. На первенстве этого года он провел 8 матчей, футболист пропустил 1 мяч и 7 раз отыграл на 0. По ходу турнира испанец установил рекорды по продолжительности сухой серии на одном чемпионате мира и на чемпионатах мира вообще, а также по количеству сухих матчей на одном турнире. Сама сборная Испании по футболу установила рекорд продолжительности серии без поражений по итогам финальной игры против команды Аргентины. «Красная фурия» не проиграла в 38 матчах подряд. Испанцы превзошли достижения сборной Италии, которая в 2018-21 годах не проигрывала на протяжении 37 матчей. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Колеса затанцуют. Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах Фит-сервис и скидка 15% на ремонт.
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
8: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Много хотите? Много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот торговый дом «Перекресток». УГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
4: Ищите мебель? Стоп. Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
6: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон плюс 7 845 3 66 20 47 плюс 7 845 3 66 20 49.
7: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тернавская, 14, офис 4. 401.
8: Телефон 8 84 53 39 02 24.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФГУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение окончено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин открыт контактам с новым верховным лидером Ирана. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
0: Про главное.
2: В Кремле подтвердили готовность Владимира Путина к контактам с новым верховным лидером Ирана, однако предметных договоренностей о телефонном разговоре на данный момент нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что никакой конкретики по организации беседы не существует, но российский лидер открыт к подобному диалогу. Таким образом, Песков отреагировал на сведения иранского источника, согласно которым первый международный контакт масштабы Хименеи может состояться именно с Путиным в формате телефонного разговора или даже личной встречи.
0: Про автомобили.
2: Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки достигли 1 миллиарда 240 миллионов долларов, выяснил РИА Новости, изучив данные китайской таможни. При этом, по сравнению с предыдущим месяцем, импорт несколько сократился, показав снижение на 6,3% в денежном выражении. Россия в июне сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей автомобилей у Поднебесной. Первую строчку заняла Великобритания. Тройку лидеров замкнула Бельгия, импорт которой в июне составил 1,16 миллиарда долларов.
0: Про футбол.
2: Сборная России осталась на 35-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола после завершения чемпионата мира, следует из подсчетов ТАСС. На счету российской команды 1529 очков. По итогам чемпионата мира сборную России обошла команда Парагвая, набравшая 1542 очка и дошедшая до 1/8 финала. Парагвайцы поднялись на 7 строчек рейтинга. Не опуститься в таблице российской команде удалось благодаря результату сборной Панамы, которая не вышла из группы. Вместе с тем панамцы снизились на 10 позиций. Я напомню, что чемпионат мира по футболу прошел с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании. Команда одержала победу над Аргентиной с минимальным счетом 1-0.
0: Про столицу.
2: Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице 21 июля из-за грозы. Об этом сообщили в пресс-службе гидрометцентра. Предупреждение будет активно с 9 утра до 9 вечера. В этот период в Москве ожидается кратковременный дождь. Местами гроза, также усиление ветра до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область. Несмотря на неблагоприятные метеоусловия, синоптики спрогнозировали высокие температурные значения. Воздух в мегаполисе прогреется до 27 градусов. Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек. Курс евро 89 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

я и не говорю, я вам лишь напоминаю, что мы не опоздали, мы пока еще с вами в процессе. Ну, не опаздывание, конечно, а наслаждение. Так что смотрите внимательнее по сторонам, ловите лето под звуки Авторадио, настраивайте на нас все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, мы с нею дружим, и мобильное приложение в вашем смартфоне. Можно еще и смотреть видеотрансляцию на нашем сайте Авторадио.ру, ну и, конечно же, делать громче FM-приемник в вашей машине. Меня зовут Олеся Соболева, и мы с вами распаковываем очередной летний понедельник.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио.

0: фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Погода.
2: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 21 градус. Ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917 027 91 73. 917 027 91 73.
7: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8 937 2 555 444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика «Жук» 10А.
8: Не упустите шанс попробовать настоящее природное сокровище. С 14 по 22 июля пасека семьи Балюковых ждет вас. Свежий горный мед, более 15 видов, богатая линейка пчелопродукции, горные травы, душистый чай, живые ягоды и белорусские сладости. Город Балаково, площадка УТЦ «Энергетик», 7 микрорайон.
9: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
13: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8 8453 66 96 92. Данное предложение не является публичной офертой.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Подход Германии к переговорам с Россией стал более конструктивным. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на британскую газету «Таймс». Параллельно велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи между странами. Но ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна перестала верить Западу в вопросе переговоров по конфликту на Украине. По его словам, западные страны перешли к ультимативной риторике. Он также указал, что Запад только создает видимость готовности к диалогу. Информация о том, что москвичи массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. В ведомстве добавили, что за 6 месяцев этого года оформлено более 400 тысяч загранпаспортов. Наиболее востребована услуга по оформлению биометрических паспортов сроком действия 10 лет. Первое свидание в Москве в этом году сложно назвать бюджетным удовольствием. РИАМа подсчитали, что в среднем мужчине и женщине такая встреча обойдется в 25 тысяч рублей, если оба захотят произвести хорошее первое впечатление. Если следовать классическому сценарию, мужчина перед свиданием обновляет стрижку в барбершопе, покупает букет цветов, вызывает такси и приглашает девушку в ресторан. Ужин остается основной статьей расхода. Женщина, в свою очередь, чаще вкладывается в подготовку к встрече. Макияж, укладка, маникюр и прочее. Такие траты нельзя назвать обязательными. Многие пары предпочитают прогулки по парку, кафе или бесплатные городские мероприятия. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: и мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
12: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
13: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
14: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
15: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
19: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
20: Авторадио.

0: Реклама.
1: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
3: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Тополиный пух, жара, июль.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Ваше авто готово побеждать на дорогах. В автосервисах «Фитсервис» меняем масло бесплатно при покупке в автосервисе. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на masloflea.fitauto.ru.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы и идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Следственный комитет возбудил дело после атаки в Москве и области. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: После массированной ночной атаки беспилотников ВСУ на московский регион возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета. В результате произошедшего пострадали мирные граждане. Официальный представитель СКР Светлана Петренко добавила, что действиям украинских боевиков, причастных к этому инциденту, будет дана полная уголовно-правовая оценка. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столицы летело свыше 400 беспилотников ВСУ, из которых большинство удалось нейтрализовать на дальних подступах, а только 85 на подлете к городу. Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате произошедшего по меньшей мере 2 человека получили ранения. Также были выявлены повреждения, возгорания объектов гражданской инфраструктуры.
0: Про законы.
1: Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании кредитных договоров от их имени. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Он отметил, что в России, несмотря на сокращение числа случаев кредитного мошенничества, сохраняется опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома. В уведомлении, как выяснил парламентарий, должны быть указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа, срок возврата, информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма выше 50 тысяч рублей. Оповещение должно будет производиться в течение 15 минут через контактные данные заемщика или госуслуги.
0: Про инициативы.
1: Ассоциация российских автомобильных дилеров предложила расширить электронный паспорт транспорта новыми данными. Документ может стать единым источником информации для государства и покупателей. В числе предлагаемых дополнений – цена автомобиля, показания одометра, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, данные о техническом обслуживании с указанием даты и пробега, информация о замене деталей и жидкостей, сведения об обременениях и датах их установления и снятия, а также данные об утилизации и организации, выполнившей эту процедуру. Подробнее об эффективности такого нововведения в беседе с Авторадио рассказал автоэксперт Александр Холодов.
2: У нас и так есть сервисная книжка, туда многое вносится, все ремонты и прочее. Другое дело, что у нас в стране нет ответственности за какую-то подделку, за внесение ложных сведений и прочее. То есть, условно, в Германии за то, что вы внесете ложные сведения, там можно и уголовную ответственность получить. А у нас можно, в принципе, безнаказанно и пробег скручивать, и все что угодно, и могут быть предъявлены претензии исключительно только как в гражданском судопроизводстве, что обманули в плане качества автомобиля. Поэтому здесь очень важным является еще и внесение каких-то поправок законодательства, касающихся ответственности. Иначе все эти предложения не будут стоить ровно ничего.
1: Добавлю, сейчас в ПТС внесены базовые обязательные сведения: марка, модель, год выпуска, ВИН, мощность двигателя, экологический класс, масса, изготовитель, собственник и страна происхождения. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 40 копеек. Курс евро 89 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Мы тут с коллегой Натальей Беляевой обсуждали эту новость про первое свидание, на которое нужно потратить 25 тысяч рублей, считали. Не поняли ничего. Откуда такие цифры? Цветы мужчины не носят на первое свидание, такси девушки не заказывают. А вот женщины маникюры делают, педикюры тоже. Может быть, это оно? Эти 25 тысяч рублей? Очень надо много денег на свидание сходить. Есть они у нас здесь в эфире Авторадио. Потому что счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» в самом разгаре. Вам тут и на свидание хватит, и на свадьбу мечты. Может быть, такие у вас желания. Мы их в этом сезоне исполняем. В призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. В любой момент позвоним, спросим, какая песня была в эфире, правильно назовете, заберете банк. Там сейчас, ну хватит на первое свидание 33 тысячи рублей. Сделаем их вашими, а партнер игры и вовсе ваш выигрыш удвоит. А я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю удачи, много денег и классных свиданий.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 21 градус. Ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все, от квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе.

0: требуются вальцовщики резиновых смесей и машинист предформователя Барвел. Вредность по первой сетке. Телефон +7 84 53 66 20 47. +7 84 53 66 20 49.
1: Компания «Гефест Рост», официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия «Кампо». Эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
2: Телефон 8 84 53 39 02 24.
3: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Эфира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля прямо сейчас.
1: Спонсор АОАБ «Инбев Эфес».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом «Ред Финч». Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. «Ред Финч» – безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Друзья, всем привет. В эфире Авторадио финальный аккорд чемпионата мира 2026. В студии Сергей Жирихин. Испания – двукратный чемпион мира, а Лео Месси и сборная Аргентины – двукратные же серебряные призеры Мундиаля. О том, как складывался решающий матч двух испаноговорящих команд, и что ему предшествовало в ближайшие несколько минут.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026.
3: Пересечений до начала игры было предостаточно. Вот, например, главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте некогда был педагогом у главного тренера Аргентины Лионеля Скалони. И с тех самых пор коучи поддерживают приятельские, если не сказать дружеские отношения. Звезды команд Ламин Ямаль и Лионель Месси. Один действующая легенда Барселоны, другой вечная. Фотографии, где 20-летний Месси в рамках акции, проводимой клубом в тот период, держит на руках полугодовалого Ямаля, облетело не по разу все ведущие СМИ мира. Кстати, и сам Лионель, львиную долю карьеры, проведший в испанском клубе, мог и за сборную Испании заиграть. В 2003 году документы на натурализацию игрока Академии Барселоны были уже готовы. Требовалось лишь согласие отца будущей легенды. И вот тут Хорхе Месси отказался наотрез. Причина проста. Месси-старший справедливо считал, что играть надо там, где ты родился. Так юный гений и стал заигран сначала за юношескую, затем за молодежную, а после и за взрослую сборную Альбиселестия. Но, к удивлению футбольных болельщиков, статистика очных встреч двух команд минимально возможная в рамках чемпионатов мира. Одна игра в далеком 1966-м. Тогда со счетом 2-1 победили футболисты Аргентины, а чемпионом на том турнире единственный раз в своей истории стали игроки Англии. Что же финал нынешнего чемпионата? Если вы не смотрели, скажу откровенно, нейтральные болельщики пропустили немного. Испания пыталась сделать то, что умеет делать лучше всего – играть в футбол. Аргентина, в свою очередь, до определенных пор не без успеха, делала то, что в рамках прошедшего турнира получалось лучше всего у них, не давала другим играть в футбол. Ярчайшей характеристикой игры Альбиселесте по итогам основного времени, а матч уехал в экстра-тайм, является цифра в графе «удары» – 0. Еще раз уточню. За 90 минут основного времени действовавшие на тот момент чемпионы мира не пробили по воротам соперника ни разу. Отбивать атаки испанцев у Месси и компании до поры получалось, однако на 106-й минуте игрового времени вратарь Альбиселести Мартинес все же капитулировал. Подача с правого угла штрафной площади на дальнюю штангу. Уильямс практически с линии ворот скидывает мяч в центр и набежавший Ферран Торрес вгоняет снаряд под перекладину. 1-0. Дальше состоялось таки несколько опасных моментов и у ворот сборной Испании, однако счет остался без изменений. Таким образом, в сухом остатке испанцы к титулу лучших в Европе добавляют золотые награды мирового первенства. И, судя по всему, на этом останавливаться не собираются. Но это уже другая история. Спасибо всем, кто следил за выпусками дневников чемпионата мира. Слушайте Авторадио, смотрите футбол. С вами был Сергей Жирихин. Пока.
0: Реклама спонсора.
4: Ну что, к матчу готов? Телевизор включен, закуски на столе. А «Ред Финч» безалкогольный. Уже ждет первого свистка.
0: «Ред Финч» безалкогольный. Вкус большого футбола. Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля на Авторадио.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Российские торговые центры за 7 лет потеряли 27% посетителей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на подсчеты аналитиков. Средняя посещаемость российских ТЦ по итогам 28 недель года составила 356 человек в день на 1000 квадратных метров арендуемой площади. За аналогичный период 2019 года посещаемость составляла 486 посетителей. Таким образом, Россия остается страной с одним из наиболее высоких показателей доли онлайн-торговли. Во втором квартале командировочная активность российских компаний сохранила стабильную динамику. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Спрос на авиабилеты для деловых поездок по России сократился на 15% год к году. При этом средняя продолжительность командировки выросла на 29% с 5 до 6 дней. Динамика деловой мобильности отражает состояние и приоритеты отдельных секторов экономики, отмечают эксперты. Рост продолжительности поездки связан со стремлением получить большую отдачу от каждой командировки, объединяя больше встреч и переговоров. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37 до 48%, следует из опроса «Суперджоб» для РИА Новости. Каждый четвертый опрошенный рассчитывает на друзей и приятелей, 14% на коллег, 11% на родителей, по 9% на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники, бывшее руководство и одноклассники. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». УГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28, строение 4-6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк 6+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
14: Авторадио.

0: Реклама.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
7: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балаково, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
8: Не упустите шанс попробовать настоящее природное сокровище. С 14 по 22 июля пасека семьи Балюковых ждет вас. Свежий горный мед, более 15 видов, богатая линейка пчелопродукции, горные травы, душистый чай, живые ягоды и белорусские сладости. Город Балаково, площадка УТЦ «Энергетик», 7-й микрорайон.
9: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон +7 845 3 66 20 47, +7 845 3 66 20 49.
10: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекции век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
11: Скидка 15% на пластические операции все лето.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: вместе.
1: Реклама. Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
6: Покупай безопасно.
2: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ОПТ». Не оферта.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банк Банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки в июле. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Банк России на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25% пункта до 14%. Таким прогнозом поделился эксперт по финансовому рынку Николай Салабута, передает газета РУ. По мнению специалиста, ЦБ будет далее постепенно снижать ставку. Салабута объяснил, что на политике регулятора отразится недавнее заявление Владимира Путина, который говорил о положительном влиянии снижения ключевой ставки на экономику и выразил надежду на продолжение этого процесса. Напомню, Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25% пунктов до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. Свое решение в ЦБ объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными.
0: Про регион.
1: В результате продолжительных сильных дождей в ряде населенных пунктов Пермского края в зону подтопления попали 53 жилых дома и приусадебных участка. Об этом сообщила пресс-служба краевого МЧС, передает Интерфакс. Наибольший ущерб стихии нанесла в селе Ишимово, где потоплены 48 домов. Жильцы размещены у родственников и знакомых, от эвакуации они отказались. Ранее в Пермском крае длительное время шли ливни, из-за непогоды был размыт участок Транссибирской магистрали, в результате чего произошел сход нескольких грузовых вагонов.
0: Про предупреждение.
1: Временное затишье в активности комаров в Москве сменится резким всплеском их численности из-за дождей и высокой температуры, которые ускорят развитие насекомых. Об этом предупредили в Росприроднадзоре. Ключевую роль играют погодные факторы, так как для развития личинок комарам необходимы стоячие воды, лужи, талые воды и другие скопления влаги. Что стоит делать, чтобы избежать нападок комаров? В беседе с Авторадио пояснил эколог Илья Рыбальченко.
2: Что касается комариных штормов, эта тема лишена какой-либо научной аргументации. Все дело в том, что комар не умеет лететь дальше, чем километр или два. Никаких комаров-мигрантов не бывает, они не умеют летать далеко. Мы сами их расплодили. Таким образом, если вы вокруг своего дома следите за тем, чтобы там не было заброшенных всяких чашек и плошек, если вы в свой местный прудик, в бассейн добавляете специальные жидкости, которые препятствуют развитию комаров, будьте абсолютно спокойны, никакие мигранты к вам не прилетят, поэтому вам ничего не угрожает. Ну а если уж вас угораздило жить рядом с рекой или озером, нужно быть готовым, что какое-то время придется еще потерпеть.
1: Ранее синоптики предупредили, что с середины этой недели в столичный регион вернутся затяжные дожди.
0: Про нас.
1: Летом россияне стали чаще обращаться к врачам с так называемой кондиционерной аллергией. Такая реакция может привести к развитию ринита, бронхиальной астмы и конъюнктивита, передает газета РУ. Сам кондиционер не вызывает аллергию, опасность представляют загрязнения, которые накапливаются внутри устройства. Они создают благоприятные условия для размножения бактерий, плесени и грибков. Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек. Курс евро 89 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

это лето за хвост вместе с Авторадио. Какого цвета ваш мир сегодня? Это совершенно не важно. Самое главное, что вы настроены. Да, главное, автомобильное радио страны. Уж мы тут такой палитрой обладаем. В общем, делайте громче, ловите большой привет у микрофона Олеси Соболева. Оставайтесь на связи, тем более это делать легко. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, где можно смотреть трансляцию, и FM-приемник в вашей машине.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «СЭСПОМОР» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
1: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
2: Тополиный пух, жара, июль.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. На Крымском мосту остановили движение автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины ограничений не указаны. Работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают страховые пенсии по старости. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, перерасчет коснется тех, чьи работодатели в 2025 году отчисляли страховые взносы, либо сам пенсионер производил отчисления в социальный фонд. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов за предыдущий год, но не более 3 баллов. На солнце сегодня и завтра возможны вспышки предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Но в целом вспышечная солнечная активность в эти дни будет низкой, указали ученые. Однако вспышки могут сопровождаться выбросом плазмы, что при достижении Земли может провоцировать на планете магнитные бури. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
1: Пунг.
3: Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг, пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
4: Лес стал моим домом, а Рыжий – моим другом.
5: Рыжий!
4: Похоже, он просит о помощи.
6: «Мой дикий друг. Возвращение домой». В кино с 23 июля.
7: У меня этим летом тоже появился друг.
8: 6+.
2: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Ищите мебель? Стоп. Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В Блаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
0: Музыка.

0: Тишина на площадке.
1: Авторадио представляет киноигру «Как в кино».
2: Спонсор АНО «Москино».
3: Мечтали побывать на съемочной площадке? Кинопарк «Москино» — абсолютно новый формат семейного отдыха. Экскурсии по декорациям и улицам разных эпох. Откройте для себя мир кино изнутри. Подробности kinopark.moskino.ru 6+.
4: Приветствую всех слушателей Авторадио. Любите ли вы кино так, как любим его мы? Вот в эфире у нас новый проект под названием «Как в кино», в котором мы разыгрываем 3 билета на посещение кинопарка «Москино». Эти билеты позволят вам погулять по настоящим кинодекорациям и почувствовать себя героем фильма. Что нужно сделать? Дозвониться первым до эфира Авторадио плюс 7-495-258-3320 и сыграть с нами в игру. Давайте знакомиться с нашим счастливчиком, первым дозвонившимся. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
5: Да, здравствуйте.
4: Давайте знакомиться, как вас зовут?
5: Максим.
4: Максим, очень приятно. Вы вообще как, киноман у нас?
5: Ну, по советскому кино скорее.
4: Вот мы, кстати, и проверим, какое кино вы любите, какое вы знаете и насколько внимательно смотрите. Будем играть с вами в игру под названием «Реквизиторы». И вам, и нашим слушателям поясню, что реквизиторы — это те люди, которые подбирают для съемок фильма предметы, с которыми потом актеры взаимодействуют на съемочной площадке. Итак, Максим, правила простые. Я вам задаю 3 вопроса, в каждом из которых назову по 3 предмета из популярного отечественного фильма или сериала. Ваша задача — назвать этот фильм или сериал. Отвечаете хотя бы на 2 из 3 вопросов, получаете 3 билета в кинопарк «Москино». Готовы, Максим?
5: Да, да. Буду стараться.
4: Погнали.
1: Как в кино.
4: Итак, Максим, первый набор. Ишак, блокнот для записи тостов, спальный мешок.
5: Операции, другие приключения Шурика.
4: Или... как иначе этот фильм может называться?
5: Господи.
4: Там 2 слова.
5: Приключения Шурика.
4: Ну, окей, приключения Шурика, да? Ну, там вот, помните, девушку крали?
5: Ну, помню, все помню.
4: Так.
5: Ну как, ну, операции и другие приключения Шурика, Шурик, вот это все там.
4: Ну вот рядом, Максим. Там вот про ту самую девушку, которую украли, как вот это другим словом назвать? Взяли ее...
5: беззаконие, беспредел, как
4: назвать? Беззаконие, беспредел. Итак, если, дорогие слушатели, вы знаете, как называется этот фильм, напишите на наш номер. +7 415 459 5 20 20. Поможем Максиму. Так, давайте ко второму вопросу перейдем. Следующий набор. Куртка замшевая — раз. Куртка замшевая — два. Куртка замшевая — три. И получается у нас 3 штуки замшевых курток. Что это за фильм?
5: Ну, еще, наверное, магнитофон там был.
4: Наверное, нет? Да. И это фильм?
5: «Портсигар».
4: Так. Фильм называется... Максим.
5: Господи, да что же у меня все из головы? Знаю, что за фильм, а как называется, не
4: имя,
5: помню.
4: Имя, отчество царя, например.
5: Иван Васильевич меняет профессию, ну конечно.
4: Фух, ура, есть правильный ответ. Теперь финальный вопрос, ответ на который могут прислать все наши слушатели. +7 915 459 2020. Первый, кто пришлет, получит 3 билета в кинопарк «Москино». Но пока с вами, Максим, играем 3-й набор реквизита. Роликовые коньки, орехи, телефонная будка.
5: Орехи грецкие?
4: Да, любые. Я вам могу дать подсказку. В Бразилии это часто проводится. Фильм из одного слова.
5: Карнавал, карнавал.
4: Ну, конечно.
5: Диана мне, да, скороговорки говорила.
4: 2 правильных ответа из 3. Этот фильм и был загадан. Максим, я вас поздравляю. Вы получаете 3 билета на посещение кинопарка «Москино». Эти билеты позволят вам погулять по настоящим декорациям и почувствовать себя героем фильма. Максим, я вас поздравляю.
5: Спасибо, спасибо большое.
4: Ну и поздравляю
5: да,
4: нашего...
5: Пойду.
4: Да, берите дочерей и Москино. Поздравляем еще одного нашего слушателя, который первым прислал ответ на вопрос вот про эти самые наборы. Ну вот, блокнот для записей, тостов, ишак, спальный мешок. Зовут нашего игрока Нико. И правильный ответ – «Кавказская пленница». Нико, вы тоже получаете 3 билета на посещение кинопарка «Москино». Вам, друзья, я напоминаю, что у нас в эфире стартовал новый проект «Как в кино». Он только-только начался, так что звоните нам завтра, чтобы сыграть в нашу киноигру. Запишите-ка номер авторадио, пусть будет. 8-495-258-332. Желаю удачи.
2: Спонсор АНО «Москино».
3: Мечтали побывать на съемочной площадке? Кинопарк «Москино». Абсолютно новый формат семейного отдыха. Экскурсии по декорациям и улицам разных эпох. Откройте для себя мир кино изнутри. Подробности кинопарк.москино.ру.
1: Стоп! Снято! Киноигра «Как в кино» на Авторадио.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Проекты российской полки могут распространить на детские товары. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Минпромторг рассматривает возможность распространить российскую полку после запуска механизма на детские товары. Об этом РИА Новости рассказал замглавы министерства Иван Куликов. Он пояснил, что ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Куликов отметил, что преобладание на полках импортных товаров характерно для многих сегментов. Минпромторг со своей стороны последовательно работает над созданием более благоприятных условий для российских предприятий.
0: Про регионы.
2: Новую особую экономическую зону создадут в Хакасии. Такое решение принято правительством, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает ТАСС. Кроме того, в Татарстане расширят особую экономическую зону «Зеленая долина». Как отметил Мишустин, решение реализуют в том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств, а также подтверждение от потенциальных инвесторов о намерении реализовывать там свои инициативы. Особые экономические зоны действуют в России уже более 20 лет. Они позволяют с помощью специальных налоговых режимов и концентрации смежных бизнесов на одной территории существенно улучшить условия для реализации перспективных проектов, добавил премьер.
0: Про санкции.
2: Еврокомиссия может пойти на уступки Греции и внести изменения в 21-й пакет санкций против России, сообщает «Политика» со ссылкой на источники. По данным издания, некоторые положения пакета противоречат экономическим интересам самого сообщества. Ранее Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России, поскольку Еврокомиссия предложила включить в него запрет на транспортировку российского СПГ. Этот шаг негативно отразится на греческом бизнесе, сообщил газета Financial Times со ссылкой на источники.
0: Про экзамены.
2: Решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня принятого по распоряжению Владимира Путина полностью оправдало себя в этом году и будет действовать бессрочно. Об этом сказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС. По его словам, перенос сроков оправдал себя, так как нововведение не вызвало возмущений. Музаев подчеркнул, что вся система образования встретила изменения абсолютно спокойно и правильно. Но ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в этом году наблюдается заметный рост среднего балла на ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам. Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек, курс евро 89 рублей 90 копеек. Между тем, у банки игры много денег, счастливый сезон, сейчас 33 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 66 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вот по такие зажигательные ритмы мы готовы играть с вами в нашу фирменную суперигру «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон. Устанавливайте наш гимн в своем мобильном, рассказывайте о своем желании и внимательно слушайте эфир, особенно сейчас.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются. Самые невероятные, самые заветные. И все это в 13-м счастливом сезоне игры «Много денег» на Авторадио. С нами Озонбанк. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. Это наш призовой фонд. 2 суперфинала позади. 2 мечты уже исполнены. И впереди 3-й суперфинал, победителем которого легко, абсолютно легко можете стать именно вы. Правила игры максимально просты. Вы заходите на наш сайт, устанавливаете наш фирменный гимн «Авторадио» радио в своем мобильном телефоне, ну и рассказывайте, собственно, о своей мечте. Что же такого вы хотели бы у нас выиграть? Это может быть все, что угодно. Для Авторадио, ну, нет, ничего невозможно. Вот встречу со своим кумиром хотите? Пожалуйста, сделаем. А большую уютную квартиру тоже мы осуществим. В конце года состоится дополнительный розыгрыш мечты, а пока мы с вами дополнительный розыгрыш мечты от нашего партнера Озонбанка. А пока мы играем с вами на деньги. В банке 33 тысячи рублей. То есть по факту играем на 66. Давайте же мы с вами остановим рулетку. Есть у нас игрок. Значит, зовут его Максим. Номер телефона оканчивается на цифры 5305. Это Волгоградская область. Желание — новый автомобиль Havail H9. Ну что, давайте будем звонить. Автомобили для Авторадио — задача несложная. За предыдущий сезон игры 22 автомобиля мы уже разыграли. Будет и 23-й. Ну, как всегда, для начала мы ждем гимн Авторадио, вход в игру. Да, вот он, пожалуйста. Гарантированный приз уже есть. Это радио, это Авторадио. О-о-о!
2: Алло.
0: Максим, здравствуйте, это Авторадио, это наша фирменная суперигра «Много денег», прямой эфир. Вся страна сейчас слушает наш разговор, наша Авторадио-рулетка выбрала ваш номер, мы поздравляем.
2: Спасибо.
0: Максим, вашу мечту видим, хотите автомобиль Havail H9, верно?
2: Верно.
0: Ну, смотрите, впереди 3-й суперфинал. Если вновь удача будет на вашей стороне, мы вам обязательно позвоним. Гимн услышим, песню назовете, мечте быть. А пока у нас, давайте, репетиция. Готовы отдать деньги за песню, что звучала в эфире? В банке 33 тысячи рублей. Назовете?
2: К сожалению, я не готов.
0: К сожалению, не готова. Но вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. В любом случае, гарантированный приз в размере 3000 рублей вы получаете за гимн. Так что мы вас поздравляем.
2: Спасибо.
0: Вам спасибо большое. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Итого совсем скоро 6 тысяч рублей поступит на карту Озонбанка. А главное, номер остается в игре. Мечта может сбыться уже в ближайшем суперфинале. Прекрасно это? Ну, конечно же. В банке с этого момента у нас 35 тысяч рублей. Давайте же мы запустим рулетку. Ну, а я напоминаю вам, что в конце года Озонбанк разыграет еще одну мечту, рассказать о которой можно в нашем мечте. Работ на нашем сайте. Играть у нас очень легко, правила просты, так что мечтайте, играйте и выигрывайте. Я желаю всем удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 25 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сэспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сэспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
4: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
5: Не упустите шанс попробовать настоящее природное сокровище. С 14 по 22 июля пасека семьи Балюковых ждет вас. Свежий горный мед, более 15 видов, богатая линейка пчелопродукции, горные травы, душистый чай, живые ягоды и белорусские сладости. Город Балаково, площадка УТЦ «Энергетик», 7-й микрорайон.
6: На производство РТИ требуются прессовщики-вулканизаторщики. График работы – день-ночь, отсыпной выходной. Зарплата за смену от 5000 рублей. Вредность по первой сетке. Плюс 7-845-366-20-47. Плюс 7-845-366-20-49.
7: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Вооруженные силы России взяли под контроль трассу Р-280 Новороссия. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балецкий доложил Владимиру Путину, пишет парламентская газета. Глава региона уточнил, что все энергетические объекты взяты под контроль. Балецкий добавил, что по указанию президента дорога находится на особом контроле у военных. Отмечу, трасса Р-280 снабжает Крым. Средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет около 30 лет. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что в Европе аналогичный показатель составляет 34 года. По его словам, это связано с современными условиями жизни. Женщины все чаще стремятся до рождения ребенка получить образование, закрепиться в профессии, построить бизнес. И затем, когда они чувствуют, что имеют стабильный доход, то принимают решение о рождении ребенка, заключил академик. Килиан Мбаппе стал обладателем золотой бутсы на чемпионате мира по футболу. Капитана сборной Франции признали лучшим бомбардиром первенства планеты, которое прошло в США, Мексике и Канаде. Он забил на матчах 10 мячей. Мбаппе оказался первым игроком в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира в 2022 и 2026 годах. Также он стал первым футболистом, забившим 10 мячей на одном чемпионате мира с 1970 года, когда это удалось Герду Мюллеру. Серебряную бутсу мундиале этого года получил аргентинец Лионель Месси. Обладателем бронзы стали англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холланд. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Без комиссии.
4: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Продал дрель.
8: Пинг.
7: Купил колыбель.
8: Пунг.
9: Продала пинетки.
8: Пинг.
9: Купила ракетки.
8: Пунг.
10: Продал удочку.
11: Купил удочку.
8: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
9: Вебери сейл.
12: Продавай без комиссии.
8: Пинг.
12: Покупай безопасно.
8: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
13: Вижу цель, не вижу препятствий.
14: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
15: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
16: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
17: Авторадио.

0: Реклама. На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон +7 845 3 66 20 47, +7 845 3 66 20 49.
1: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
3: Тополиный пух, жара, июль.
4: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
6: Телефон 46-20-20, сайт omegahospital.ru.
7: Омега-клиник, счастлив тот, кто здоров.
8: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю с

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Крыму бензин будет свободно продаваться на 86 АЗС. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Минэнерго опубликовало таблицы со списком АЗС, где в свободном режиме ведется отпуск топлива на Крымском полуострове. В Севастополе сегодня в свободную продажу поступил 92-й, 95-й бензин, также 100-й и дизельное топливо. Кроме того, отпуск топлива ведется по накануне выданным QR-кодам с лимитом от 20 до 40 литров на машину. Всего в Крыму бензин будет свободно продаваться на 86 АЗС. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, а с 29 мая в Крыму.
0: Про безопасность.
1: Российские порты начали оснащать комплексами корвет, предназначенными для защиты от диверсантов, подводных аппаратов и безэкипажных катеров противника. Об этом со ссылкой на концерн «Морское подводное оружие «Гидроприбор» сообщили «Известия». По данным издания, новый комплекс способен вести круглосуточный мониторинг береговой зоны, надводной обстановки и подводной среды. Как отметила газета, гидроакустические станции комплекса могут размещаться на удалении до 15 километров от охраняемого объекта, что позволяет расширить зону контроля.
0: Про работу.
1: Работодатель может звонить сотруднику, находящемуся в отпуске, по рабочим вопросам, если в локальных актах компании указано такое условие. Эксперты подчеркивают, что отпуск – это время отдыха, отвлечения от рабочих задач. Безусловного отклика от работника требует только производственная необходимость и ЧП. Подробнее о том, можно ли не отвечать на звонки с работы в отпуске, в беседе с Авторадио рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
2: Что делать, зависит от желания такого сотрудника, которому звонят, пишут в период его отпуска. С точки зрения закона он вправе никак не реагировать. То есть он по закону не обязан выполнять работу, должностные обязанности в период своего отпуска, потому что отпуск является временем отдыха. Если он и что-то отвечает, то это уже тогда исключительно по собственному желанию и инициативе. То есть если он не хочет выполнять работу и каким-либо образом поддерживать что-то связанное с работой в период своего отпуска, то в этом случае он вправе вообще не реагировать на подобные запросы. Не брать трубку, не отвечать, делать вид, что не видит.
1: Эксперты также советуют, чтобы в отпуске работник отдыхал от задач компании. Необходимо формировать график отпусков с учетом производственных потребностей, а самому сотруднику до начала отпуска лучше завершить срочные дела.
0: Про нас.
1: Большинство россиян рассчитывают на пенсионный доход не ниже 50 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. Согласно опросу, 34% респондентов хотели бы получать от 50 до 75 тысяч рублей. Еще четверть от 75 до 100 тысяч, а 27% свыше 100 тысяч рублей. Самые высокие запросы зафиксированы в Южном федеральном округе. Большинство россиян готовы самостоятельно копить на пенсию. 21% участников исследований не формируют никаких накоплений на старость. Около 9% уже создают финансовую подушку. Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек, курс евро 89 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

тоже очень хорошо быть рядом с вами, когда слушатели Авторадио довольны, тогда нам еще лучше. Спасибо, что уже на протяжении 3 десятилетий подряд вы выбираете первое автомобильное радио страны. Это приятно. С нашей стороны гарантированное звучание хитов круглосуточно. Авторадио — это 1000 городов вещания по всей стране. Нас можно и в умной колонке послушать. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайт наш и приложение также доступны для вас. Подключайтесь, наслаждайтесь, смотрите видеотрансляцию. В общем, будьте рядом. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного, замечательного настроения.

0: Ramalama, Bamalama, Bamalama, rock and roll
1: is king. Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
3: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
2: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
3: И вот 4 июня в прямом эфире...
4: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Возьми мое сердце, мою душу.
4: Да! Молодец!
1: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 28 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
2: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все, от квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Причиной массового отравления на базе отдыха в Ставрополье стали зараженные окорочка. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона. Как уточнили в Минздраве Ставропольского края, в результате отравления пострадали 79 человек, в том числе 25 детей. Госпитализированы 53 человека. Ранее сообщалось, что возбудитель сальмонеллеза обнаружен в продуктах на базе отдыха. Роспотребнадзор посоветовал работодателям уменьшать продолжительность рабочего дня сотрудников, если температура в офисе превышает определенные значения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, при наличии кондиционера рекомендуется поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов. Если климатического оборудования нет, рабочий день следует сократить на 1 час при достижении 28,5 градусов, на 2 часа при 29 градусах и на 4 при 30,5. Для тех, кто трудится на открытом воздухе, действуют отдельные правила. Женская теннисная ассоциация вела обязательное гендерное тестирование для спортсменок. Об этом рассказал журналист Бен Ротенберг в своих соцсетях, передает Москва-24. Для прохождения теста необходимо сдать мазок из полости рта. Исследование проверяет наличие гена, который связан с развитием организма по мужскому типу. Если ген отсутствует, спортсменка допускается к соревнованиям под эгидой Женской теннисной ассоциации. При положительном результате теннисистку временно отстранят для дополнительного медалей. Обследования. Все спортсменки обязаны подписать новый документ, регламентирующий процедуру. Отказ от тестирования может привести к дисциплинарным мерам со стороны ассоциации. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: зиму на суточно.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер, ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк 0+».
6: Авторадио.

0: Реклама. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
5: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
6: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
7: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
8: Не упустите шанс попробовать настоящее природное сокровище. С 14 по 22 июля пасека семьи Балюковых ждет вас. Свежий горный мед, более 15 видов, богатая линейка пчелопродукции, горные травы, душистый чай, живые ягоды и белорусские сладости. Город Балакова, площадка УТЦ «Энергетик», 7-й микрорайон.
9: На производство требуются вальцовщики резиновых смесей и машинист предформователя Барвел. Вредность по первой сетке. Телефон плюс 7-84-53-66-20-47. Плюс 7-84-53-66-20-49.
10: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
11: Телефон 8-84-53-39-02-24.
12: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
13: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
14: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Аналитики допустили рост дефицита федерального бюджета. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В этом году дефицит федерального бюджета России может увеличиться до 7 триллионов рублей, что на 1,3 триллиона превышает показатель предыдущего года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на доклад «Принципы ориентира бюджетно-налоговой политики на послезавтра». По данным авторов доклада, за первые 6 месяцев этого года расходы федеральной казны превысили доходы на 5,7 триллиона рублей. Эксперты отмечают, что динамика бюджетных расходов в этом году заметно отличается от сезонных тенденций прошлых лет своей равномерностью. Поэтому итоговый дефицит на уровне 6,7 триллионов выглядит вполне реалистичным. Эксперты также напомнили, что принятые в июне изменения позволяют правительству привлекать заемные средства и расходовать их без внесения поправок в законодательство.
0: Про происшествие.
1: При атаке беспилотников на Ейский район Кубани пострадали 3 мирных жителя. Они госпитализированы, сообщил глава района Роман Бублик. В своем телеграм-канале он написал, что на телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило 12 обращений. По предварительным данным, повреждены остекления в 7 домах и припаркованные автомобили. Ведется оценка причиненного ущерба. Рассматривается возможность введения режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня для оказания материальной помощи пострадавшим.
0: Про автомобили.
1: Технические требования к автомобилям с правым рулем в России могут стать строже. Такой вариант после проведения профильного исследования допустил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, пишет «Комсомольская правда». Еще в мае правительство поручило МВД, Минпромторгу и Минтрансу провести комплексный анализ рисков участия праворульных автомобилей в дорожном движении. К работе планируют привлечь автомобильный институт НАМИ, а результаты исследования ожидаются к 2028 году. В Минтрансе пояснили, что исследование будет включать сбор и анализ данных об особенностях управления машиной с правым рулем на российских дорогах.
0: Про политиков.
1: Уходящий в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту главы правительства. Об этом сообщает Sky News. Подводя итоги своей работы, политик заявил, что за 6,5 лет лидерства в партии он вывел лейбористов из исторического поражения 2019 года к убедительной победе на выборах 2024 года. Он назвал честью служение стране на посту премьера, подчеркнув, что Британия стала сильнее и справедливее, чем 2 года назад. Среди достижений своего кабинета Стармер выделил борьбу с детской бедностью, сокращение миграции, укрепление обороны и рост международного авторитета страны.
0: Про ограничения.
1: Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store. Таким образом, в РКН ответили на вопросы ведомости о сбоях в работе сервиса. Ранее сегодня российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе App Store. С начала суток на сервис сбой.рф поступило 293 жалобы. Наиболее часто с проблемами сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Удмуртии, Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Ставропольского края. Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек. Курс евро 89 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Вот такая вот любовь длиною в 33 года вещания Авторадио и нашими слушателями. Спасибо вам, что каждый день настраиваете свои приемники на первое автомобильное. Нам приятно. Вам, я думаю, тоже еще и полезно, ведь психологи давно говорят о положительном влиянии любимой музыки на эмоциональное состояние человека. Так вот, пожалуйста, все для вас. И музыка, и хиты, и самые популярные артисты составляют вам компанию на протяжении всего пути. Как всегда, движение у нас только вперед. В студии Ирина Лагутина. Отличного желаю вам настроения, и пусть удача сопровождает вас на каждом шагу. Это обязательно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 28 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
0: Реклама. На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон плюс 7-845-3-66-20-47. Плюс 7-845-3-66-20-49.
7: Тополиный пух, жара, июль.
8: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
9: Боль, дискомфорт, диагноз, который пугает. Гинеколог Шапуров Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Теперь в Балаково. Только в Омега-клиник. Врач с опытом более 25 лет. Проведение современных эндоскопических операций в гинекологии. Без разрезов, через прокол, с коротким восстановительным периодом.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
13: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Кремле положительно оценили возможность переговоров главы МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что такой контакт на уровне министров иностранных дел в Москве будут только приветствовать. Ранее Рубио не исключил встречу с Лавровым, а также допустил, что к разговору может присоединиться глава МИД Китая Ван И. При этом окончательно переговоры пока не согласованы. Покупатели загородной недвижимости стали активнее оформлять ипотеку, несмотря на высокие ставки. Как рассказала порталу news.ru вице-президент Национальной палаты недвижимости Ольга Волкова, чаще всего в кредит приобретают дома стоимостью до 10 миллионов рублей. При этом за счет ипотеки покупатели обычно покрывают до 40% цены. Эксперт связывает рост интереса с отложенным спросом и тем, что россияне постепенно привыкли к высоким ставкам. Кроме того, на рынке сейчас много предложений, а продавцы чаще готовы снижать цену. Россия заметно нарастила импорт пива из Китая. Как сообщает РИА Новости, в первой половине года объем закупок превысил 25 миллионов долларов. Это более чем на 40% выше прошлогодних показателей. В июне поставки снизились по сравнению с маем, но остались примерно на 10% выше, чем год назад. Теперь Россия входит в число крупнейших покупателей китайского пива. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовы

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот другой «Перекресток». УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4-6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

Кино, билетики мы вам сейчас не даем, зато приглашаем на премьеру новой песни Филатов энд Кэрос и СТ в вечернем шоу «Мурзилки Лайф 19.20». Как всегда, вы проведете вечер в компании лучших ведущих страны. Шутки, пародии, ну и, конечно же, гости. Не пропустите 19.20. Новая песня будет звучать для вас в эфире Авторадио. А в студии с вами по-прежнему я, Ирина Лагутина. И, как всегда, у нас с вами движение только вперед.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все, от квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
2: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-00.
3: Ищите мебель? Стоп. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Трнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 3 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В нескольких районах Крыма возникли перебои с электричеством и водой. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества. В некоторых районах также частично или полностью ограничили подачу воды. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ресурсоснабжающие организации полуострова. В «Крымэнерго» заявили, что причиной перебоев стало внешнее воздействие на объекты или электроснабжение. Наиболее сложная ситуация сложилась в районах, пострадавших от атак беспилотников. Электроэнергию туда подают по мере возможностей сети, а специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Ограничения водоснабжения затронули отдельные районы Керчи, Феодосии, Симферополя и Белогорского района. Там причиной назвали ремонт на сетях.
0: Про деньги.
2: Более 6 тысяч попыток незаконно провести наличные через российскую границу выявили за первые 6 месяцев этого года. Общая сумма превысила 955 миллионов рублей. Как пишет парламентская газета со ссылкой на Федеральную таможенную службу, чаще всего граждане пытались вывести доллары и евро в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Таджикистан и Китай. За контрабанду наличных возбуждено 62 уголовных дела. Еще почти 6 тысяч административных дел связаны с недекларированием денег или указанием недостоверных сведений.
0: Про работу.
2: Российские IT-специалисты все чаще рассматривают переход в другую компанию. По данным агентства ТАСС, о смене работы задумывались около 70% сотрудников отрасли. Главные причины – желание больше зарабатывать, отсутствие карьерного роста, нехватка профессионального развития и выгорание. Сейчас средняя зарплата в IT составляет около 180 тысяч рублей в месяц, тогда как сами специалисты рассчитывают примерно на 258 тысяч. При этом аналитики отмечают, что соискатели стали спокойнее оценивать рынок и менее требовательно подходить к выбору нового работодателя.
0: Про погоду.
2: В Москве сегодня сохранится сухая и по-летнему теплая погода. Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, регион останется под влиянием антициклона. При небольшой переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух в городе прогреется до 26 градусов, а по области до 28. Ночью будет от 14 до 16, а в Подмосковье местами около 13 градусов. Атмосферное давление окажется в пределах нормы или немного выше. Южный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Однако такая спокойная погода продержится недолго. Уже завтра ситуация начнет меняться. О том, чего ждать жителям Москвы и области в ближайшие дни, Авторадио рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
3: Завтра будет дождь, гроза и небольшое снижение температуры. Потом 2 спокойных дня в среду и четверг. А в пятницу проливной дождь и похолодание до 15-16 градусов в ночные и дневные часы. А что касается субботы-воскресенья, то там опять возвращение солнечной, хорошей, теплой погоды с температурой около 25 градусов. Так что такая противоречивая погода на этой неделе.
2: Синоптик также уточнил, что пятничные осадки будут заметно сильнее тех, которые ожидаются во вторник. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Развивайся, вдохновляйся, наслаждайся и исполняй свои мечты. Это точно возможно в нашей фирменной суперигре «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон делает свое дело и вас счастливыми. Желания ваши исполняем, абсолютно любые. Для нас нет ничего невозможного. Хотите автомобиль или бриллиант, большой такой и очень красивый, путешествие с семьей или просто получить образование, мы можем все. Для этого заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей мечте. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Мечтайте, играйте, выигрывайте. Это очень легко и просто сделать. Я, Ирина Лагутина, желаю вам удачи. У вас, я точно знаю, все получится.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 28 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не упустите шанс попробовать настоящее природное сокровище. С 14 по 22 июля пасека семьи Балюковых ждет вас. Свежий горный мед, более 15 видов, богатая линейка пчелопродукции, горные травы, душистый чай, живые ягоды и белорусские сладости. Город Балаково, площадка УТЦ «Энергетик», 7-й микрорайон.
7: На производство РТИ требуются прессовщики-вулканизаторщики. График работы – день-ночь, отсыпной выходной. Зарплата за смену от 5000 рублей. Вредность по первой сетке. Плюс 7 845 366 20 47. Плюс 7 845 366 20 49.
8: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 301.
9: Телефон 8 84 53 39 02 20.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Продавцы, которые планировали отправить товары на склады Wildberries в Котовске и Электростали, смогут перенаправить поставки без штрафов. Как сообщили в компании, изменить место доставки можно до 26 июля включительно. Товары примут склады в Рязани, Воронеже, Туле и Владимире. Логистические центры в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись атаке в ночь на 18 июля. На первом объекте погибли 7 сотрудников, еще 25 получили ранения. В Электростали погиб один человек и пострадали 57. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась в ООН. Евросоюз может изменить некоторые пункты 21-го пакета антироссийских санкций в связи с возражениями Греции. Об этом сообщает издание «Политика». По данным источников, позиция Афин способна помешать реализации ключевой части предложенных ограничений. Греция не поддерживает запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа. Власти страны опасаются, что такая мера серьезно навредит греческим транспортным и судоходным компаниям. Владимир Путин ранее указывал, что попытки ослабить Россию являются частью долгосрочной европейской политики. Обведенные санкции уже оказали существенное негативное влияние на глобальную экономику. В России появится День хоккея. Его будут отмечать ежегодно 22 декабря. Такой указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Новую памятную дату установили для популяризации и дальнейшего развития хоккея в стране. Указ вступил в силу со дня подписания. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Продал дрель.
9: Пинг.
8: Купил колыбель.
9: Пунг.
10: Продала пинетки.
9: Пинг.
10: Купила ракетки.
11: Пунг. Продал удочку.
12: Купил удочку.
9: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
10: Вебери сейл.
13: Продавай без комиссии.
9: Пинг.
13: Покупай безопасно.
9: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь Т.
14: И в этом весь ты.
7: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
16: Как его зовут?
17: Рыжий. Его семью похитили. Я обещала рыжему, что помогу.
16: Я с тобой.
17: Мальчика не видели?
18: Он приходил, а потом и моя дочь пропала.
19: «Мой дикий друг. Возвращение домой».
9: Саша!
19: В кино с 23 июля.
17: Я всегда буду рядом.
16: 6+.
20: Авторадио.

0: Реклама.
1: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
0: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
3: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10, 8 937 2 555 444.
4: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон плюс 7 845 3 66 20 47 плюс 7 845 3 66 20 49.
5: Тополиный пух, жара, июль.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8 937 251 55 80. 8 937 251 55 80.
7: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
8: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
9: Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16 часов в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Дрон атаковал пассажирский автобус в Шебекине. Подробности далее.
3: Про главное.
2: 5 человек погибли в результате удара беспилотника по автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Среди погибших 4 женщины и несовершеннолетний мальчик. Их личности устанавливаются. Еще 23 человека получили ранения, в том числе 17-летний подросток. Пострадавших доставили в Шебекинскую районную больницу. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии. После стабилизации их планируют перевести в медицинские учреждения Белгорода.
3: Про международные отношения.
2: К другим новостям. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до 31 декабря 2027 года включительно. В мае аналогичное решение принял Пекин. Россияне с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такой порядок действует для туристических и деловых поездок, посещения родственников и транзита.
3: Про предупреждение.
2: Во вторник, 21 июля, в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской, Курской и Тульской областях ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами от 15 до 50 метров в секунду. Госкомпания «Автодор» просит водителей по возможности отложить поездки. Если отправиться в дорогу все же необходимо, автомобилистам следует снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. При вынужденной остановке на автомагистрали следует вызвать аварийного комиссара по номеру звездочка 2323.
3: Про исследование.
2: Мужчины и женщины примерно одинаково справляются с несколькими делами одновременно. К такому выводу пришли британские психологи. В эксперименте участвовали 78 человек. Они одновременно следили за приготовлением еды и таймером, искали нужные номера и слова, составляли комбинации из букв и цифр и отвечали на вопросы. В основных заданиях заметной разницы между мужчинами и женщинами ученые не обнаружили. Однако участницы чаще поддерживали разговор, не отвлекаясь от остальных дел. Исследователи считают, что именно это могло стать основой мифа о женском преимуществе в многозадачности. А о том, как выполнять несколько дел и не терять эффективность, Авторадио рассказала доктор психологии Виктория Шиманская.
4: Как вообще работать с многозадачностью, чтобы, что называется, выкрутить ее по максимуму? То есть, первое, мы понимаем, она может быть, если это параллельно несколько, ну, там, процессов с разных систем. Я действительно могу идти по беговой дорожке и при этом, ну, вести диалог. Да, это возможно, многие люди делают это вообще таким навыком. Второе, значит, мы понимаем, что очень важно, от типа задач включается то, что Анохин называл разные функциональные системы. Все наши системы, пищеварительная, дыхательная, включены в этот процесс. Некая настройка и навык умения настроиться, на какую задачу я сейчас направляю свое внимание, а на самом деле и целиком себя, это тоже классный инструмент как бы быстрого вхождения в нужное функциональное состояние, да, по Анохину.
2: При этом специалисты напоминают, что мозг не выполняет сложные задачи одновременно, а быстро переключается между ними. Поэтому чем больше дел требует внимания и осмысленных решений, тем сложнее сохранить одинаково высокое качество работы. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Давайте стремиться будем к тому, чтобы каждому из вас было хорошо. Выбираете ли вы одиночество или шумную компанию? Любите ли вы находиться в центре внимания или вам комфортно наедине с самим собой? Совершенно не важно, кто вы. Важно, чтобы вы были счастливы. И Авторадио вам этого желает. Пусть у вас все получается. Двигайтесь с легкостью к намеченной цели. Мы, в свою очередь, скрасим ваш путь любимыми хитами на первом автомобильном. В студии по-прежнему Ирина Лагутина. Всем говорю здравствуйте. Движение у нас только вперед, а там, напомню, хиты, любимая музыка и еще раз хиты. Только так.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 28 градусов, ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов, ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
2: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все, от квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
4: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин поручил правительству пересмотреть нормы рабочего времени и преподавательской нагрузки учителей. Как сообщает агентство ТАСС, выполнить поручение необходимо в течение 6 месяцев. Главы регионов также должны рассказать педагогам о доступных мерах государственной поддержки и помочь с их получением. Помимо этого, власти на местах должны предусмотреть поощрение учителей за заслуги в сфере образования. Король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера и назначил премьер-министром нового лидера лейбористской партии Энди Бернема. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на британские средства массовой информации. Теперь Бернему предстоит сформировать новый состав правительства. Стармер в своей прощальной речи пообещал оказать преемнику всю необходимую помощь. Он возглавлял британский кабинет министров с июля 2024 года. Владимир Путин наградил певца и композитора Олега Газманова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом пишет газета «Метро». Награду артисту присудили за большой вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Отмечается, что Газманов также входит в правление Международного союза деятелей эстрадного искусства. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
14: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
16: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 17 часов, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Госдума рассмотрит проект об обязательном уведомлении о выдаче кредитов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Как сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. По данным газеты «РУ», сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным человека или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Если размер займа превышает 50 тысяч рублей, то гражданину также должны сообщить о возможности отказаться от получения денег.
0: Про нефть.
2: Китай заметно увеличил закупки российской нефти. В первой половине этого года объем импорта вырос почти на 17% и достиг 57 миллионов 280 тысяч тонн. В денежном выражении поставки прибавили больше 31%, их стоимость превысила 33 миллиарда долларов. По сравнению с первой половиной прошлого года, Китай закупил примерно на 8 миллионов тонн российской нефти больше. О том, почему Пекин наращивает закупки именно российской нефти, Авторадио рассказал экономист Александр Сафонов.
3: Китай является одним из крупнейших потребителей нефти и газа. Естественно, в условиях затяжной войны США с Ираном стали под вопрос поставки из стран Ближнего Востока, в том числе, так сказать, иранской нефти. Это заставляет и Китай, и в том числе, кстати, Индию пересматривать свою логистику по поставке нефтепродуктов. А поскольку российская нефть поставляется по маршрутам, которые не связаны с введением боевых действий, то, естественно, для Китая стабилизация потребления нефти становится крайне важным. В этом контексте Китай не наращивает потребление нефти именно российского происхождения.
2: Эксперт также отметил, что Китай старается снижать зависимость от одного поставщика, поэтому Пекин продолжает распределять закупки между разными странами, несмотря на рост объемов импорта.
0: Про регионы.
2: Правительство одобрило создание особой экономической зоны в Хакасии. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Кроме того, в Татарстане расширят территорию особой экономической зоны «Зеленая долина». Там планируют развивать кластер биотехнологических и наукоемких производств. Потенциальные инвесторы уже подтвердили готовность реализовать свои проекты. Особые экономические зоны предлагают компаниям специальные налоговые условия и помогают объединять связанные производства на одной территории.
0: Про образование.
2: Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Педагогам со стажем от 25 лет будут присваивать звание «ветеран труда». Документ опубликован на портале правовой информации. Об этом сообщает «Парламентская газета». Учителя

0: Нам также гарантируют бесплатную юридическую помощь по вопросам работы. Для начинающих педагогов предусмотрят наставничество. Помимо этого, власти должны обеспечить защиту учителей от угроз, связанных с их профессиональной деятельностью. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио.

Лично играет на Авторадио. У нас вообще-то собраны лучшие хиты в исполнении самых популярных артистов в одном месте. Три десятилетия подряд мы идем с вами одной дорогой. Спасибо вам, что выбираете первое автомобильное. Как всегда, движение только вперед. 1000 градов вещания. Нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите «Включи Авторадио». Сайт и приложение также доступны. Подключайтесь, наслаждайтесь. В студии Ирина Лагутина. Всем здравствуйте.

говорить, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Погода.
5: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 28 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
0: Реклама.
6: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
7: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон плюс 7 845 3 66 20 47 плюс 7 845 3 66 20 49.
8: Тополиный пух, жара, июль.
9: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8 937 251 55 80. 8 937 251 55 80.
10: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Казахстан с 27 июля на полгода ограничит ввоз пшеницы из стран ГАЭС и других государств. Как сообщают аргументы недели, мера призвана сбалансировать внутренний рынок республики после высокого урожая. При этом отдельные предприятия смогут продолжить закупки по железной дороге, а транзитные перевозки запрет не затронет. Эксперты считают ситуацию некритичной, поскольку Казахстан закупает в России сравнительно небольшие объемы зерна, и поэтому заметного влияния на поставки и цены на пшеницу в нашей стране не ожидается. В июне российские банки выдали 1 миллион 220 тысяч новых кредитных карт. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, это почти на 20% больше, чем год назад, но при этом на 4% меньше майского уровня. Всего за второй квартал россияне оформили около 4 миллионов кредиток. При этом объем выдачи остается почти в два раза ниже, чем два года назад. Банки по-прежнему внимательно оценивают кредитные истории клиентов. В Подмосковье назвали самые редкие имена новорожденных с начала года. Среди девочек появились Мерседес, Наоми, Александрита, Февронья и Берегиня. Мальчиков называли Евсевиями, Никодимами, Спиридонами и Гекторами. При этом большинство родителей по-прежнему выбирают более привычные имена. У мальчиков самыми популярными остаются Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Всего на долю мальчиков приходится чуть больше половины новорожденных в регионе. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года. Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком. В ленте.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
6: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.ru.
7: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот торговый дом «Перекресток». УГРН 102-770-03-44-93. Москва. Улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4-6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
11: Только второй.
12: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
13: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Авторадио.

тоже вам с удовольствием напомним, что сегодня в вечернем шоу «Мурзилки Лайф» состоится премьера новой песни от Филатов НКРС и СТ. 19.20. Делайте приемники громче. Будет интересно, музыкально и по-новому. Для вас все самое лучшее. Впереди, кстати, только тоже хиты. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения. Как всегда, у нас движение только вперед. А там пусть удача будет рядом с вами. Редактор

0: Реклама.
1: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок,
2: поставками.
0: Про торговлю.
2: Минпромторг рассматривает возможность расширить механизм российской полки после его запуска для детских товаров. Об этом РИА Новости сообщил замглавы ведомства Иван Куликов. Законопроект должен установить минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и на маркетплейсах. В министерстве отмечают, что во многих категориях сейчас преобладают импортные товары. Новые правила должны создать более выгодные условия для российских производителей.
0: Про искусственный интеллект.
2: Развитие искусственного интеллекта может заметно изменить рынок труда и государственные доходы. Эксперты считают, что автоматизация сократит часть офисных профессий. Это может снизить поступление от подоходного налога и одновременно увеличить расходы на пособия и переобучение сотрудников. В зоне риска называют направления с большим объемом интеллектуальной и рутинной работы. При этом адаптация рынка труда к новым условиям может занять десятилетия. Однако влияние искусственного интеллекта не ограничивается занятостью. О том, какие еще стороны экономики он меняет, Авторадио рассказал финансовый консультант Руслан Захаркин.
3: Если мы отойдем от конспирологических теорий и будем видеть в искусственном интеллекте только негатив, как в фильме «Терминатор. Судный день» еще от 91 года, якобы в 2027 году искусственный интеллект все захватит, и вернемся в русло экономики, то, безусловно, искусственный интеллект меняет все и сразу, и он бьет по нескольким слоям экономики. По производительности, по рынку труда, по стоимости услуг, по конкуренции и даже по тому, как компания принимает решения. Компании начинают делать больше при тех же ресурсах. Меняется спрос на людей, появляется перекос между компаниями, ускоряется перераспределение капитала, растет неопределенность. То есть влияние искусственного интеллекта – это уже тотальный сдвиг экономики Российской Федерации и всего мира.
2: Эксперт также отметил, что развитие ИИ может усилить давление на зарплаты. Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв».

0: Ты смотри, что футбол...
1: Ямаль, чемпион!
0: Животворящее дело. И даже Брагин... Брагин увлекся даже.
2: А ты нормально все?
1: В смысле, нормально? Ну, голоса нет, не выспался, но зато радости.
2: А мне Месси жалко.
1: Жалко, конечно.
2: Ушел с поля, даже мячик почти не потрогал.
1: А сколько мемов по поводу Месси, как он Ямаля мыл в детстве, друзья. Да, чемпионат мира завершился.
2: Месси, давай там, спокойно. Ладно, все, молчу.
1: Триумф Испании, вот что самое главное. Ведь помните, что у меня есть испанские корни все-таки, да?
0: Да, конечно. Если бы выиграла Аргентина, ты бы и там корни отыскал.
1: Там бы, да.
2: Ну ладно, наверное, хватит уже про футбол, мужчин. Давайте вспомним, что скоро отпуск, отдохнем.
1: Да некогда отдыхать. У нас еще отпуск на следующей неделе, а нам несколько дней еще надо слушать или развлекать. Есть такая работа.
0: Во, я готов развлекать. Между прочим, сегодня куча праздников. Тут вам и день губошлепа.
1: Чего?
0: Губошлепа, день прыжка, день хождения по бордюрам, а также день дневного сна. Так что, если что-то пропустили, есть еще время наверстать, причем без угрызения совести.
1: Я только один праздник, день дневного сна попраздновал. Чуть-чуть. После
2: вот, видишь, было. Да.
1: Ну, в общем, кто о чем. Захар, как всегда, про праздники. Повторяюсь, надо делом сегодня заниматься все-таки, да?
2: Точно, нужно заниматься делом. За дело. Именно так называется наш проект, которым определяются лучшие предприниматели страны. И мы начнем вас с ними знакомить уже через 15 минут в прямом эфире.
0: А еще через час нас ждет коллаба от СТ и Филатов энд Кэрос.
1: Самый жаркий хит этого лета. Во всяком случае, так утверждают авторы. Так что ждем с нетерпением. Ну давайте. За дело. Здесь Брагин, Гордеев, Захар. Шоу Мурзилки Лайв до 9 вместе с вами. Всем доброго вечера. Мы начинаем.
3: Вечернее шоу.

0: Да, очередной один циклон грядет. И вот, собственно, синоптик Юлия Савичева только что об этом рассказала. Так что ждем дождей.
1: На Авторадио.
2: Ждем дождей, но опять-таки разговариваем про жару. Про жару.
0: Ну да, потому что меняется один циклон другим антициклоном и так далее.
2: Мы периодически чем-то недовольны. То недовольны жарой, то недовольны дождями, но мы всегда чем-то недовольны.
0: Почему? Я всем доволен.
2: Ты всем доволен?
0: Да,
2: а вот в Японии люди страдают, между прочим, там какая-то невыносимая жара, и на фоне этой...

0: будем танцевать, друзья мои, поскольку будем, мы будем. Обещали, это случится. Самая горячая танцевальная премьера этого лета. Прямо сейчас. Вашему вниманию.
1: На Авторадио.
0: Итак, кто у нас в студии? Мадонна?
2: Нет!
0: Джастин Бибер?
2: Нет!
0: BTS?
2: Нет!
0: Может быть, Шакира?
3: Чем более нет.
4: Может быть, Coldplay, но их вырезали, мы не знаем об этом.
0: Встречайте, друзья, у нас неожиданный дуэт. СТ, Филатов и Кэрос!
5: Привет!
0: Привет, ребята!
6: Привет.
0: Саш, привет, ребята, привет. Сказал неожиданный, а может быть вполне ожиданный. Может, вы знакомы 150 лет и давно уже коллабите, а мы только об этом узнали.
6: Мы знакомы довольно-таки давно, а вот коллаборацию все искали, подбирали. И тут в этой песне, которую мы сегодня исполним, все сошлось.
0: Все сошлось.
4: Все сошлось, да.
0: С ребятами мы видимся практически каждую неделю.
4: Каждый день.
0: Чуть ли не каждый день.
5: А как домой здесь. Да, да, да.
0: Саш, с тобой давно не виделись уже.
6: В этой студии вообще впервые. Я вас поздравляю. Невероятно красивая студия с переездом.
4: Скажи Авторадио.
6: Спасибо. Авторадио.
4: Спасибо.
6: Пожалуйста.
0: Так.
6: Ну, такой юмор.
5: Вот. Мы знаем.
0: А что у тебя происходит?
6: Я вообще Леху давно знаю.
0: Я понимаю. Что у тебя, скажи, происходит, спасибо, друг наш, помимо того, что ты любишь свою жену? Как вообще дела?
6: На самом деле, спасибо. Очень приятно, что ты следишь. Песня хорошо двигается. И сейчас мы вот подкрепляем ее нашей совместной песней с Филатов и Кэрос.
0: Понятно. Но с Дорхом-то как, каким образом? Это к дню семьи, любви и верности вот это вот получилось?
6: Ко дню семьи, любви и верности мы ее выпустили, потому что так все совпало. А записали ее до этого. Я придумал песню. И потом случайно встретил Дениса и говорю: слушай, я прям на него посмотрел и понял, что вот эту песню мы должны делать вместе. И он согласился. На Диму, я имею в виду.
0: Ага.
4: Смотрел на Дороха и решил, что он любит жену.
6: Да, я прям смотрю, думаю, вот глядя на тебя, четко понимаю, что люблю жену.
0: Что будут такие шутки, да?
3: Слушай, ты еще увлекся карате.
0: Насколько мы знаем.
3: И записал саундтрек к фильму «Малыш-каратист».
6: Ух ты! Действительно, Роман Курцин выпустил замечательный фильм.
3: Он у нас был, рассказывал про него.
6: «Малыш-каратист», и целых две песни мои попали в этот фильм. Одна песня, которая стала заглавным саундтреком, это
0: «Борьба».
6: Песня «Борьба». Угу. И также моя песня «Дочка, это жестокий мир», она внутри самого фильма идет.
3: Слушай, а саундтреки вообще тяжело писать? Ты часто их пишешь?
6: Когда к этому относятся так, как Рома, когда тебе рассказывают о фильме задолго до его релиза.
5: Да еще так, что ты хочешь вообще уже его быстрее увидеть. Это...
3: Стать малышом-каратистом.
6: Да. И когда ты можешь действительно эту песню интегрировать в... Слова для тебя прям подбираю. Интегрировать
4: спасибо.
6: Фильм. А не когда тебе звонят и говорят: у нас завтра выходит фильм, ну, нужна песня, любая.
0: Есть какая-нибудь, да?
6: Да, есть какая-нибудь. Вот когда какая-то песня, то это плохо. А когда песня именно
0: специально
6: написана
0: сценарию
6: или подобрана под фильм, под драматургию, для тебя стараюсь максимально.
4: Нет, ты еще был. Я тебе сейчас расскажу историю. У тебя песня же «Борьба» называется, да?
6: Да.
4: Фильм про карате. Я
6: да.
4: Когда был маленький, я очень хотел на карате пойти, тоже обсмотрелся фильмов там с Брюсом Ли. Меня записали на карате, а у нас там все время борьба и борьба. Я говорю: а бить ногами, когда начнем? Оказалось, что это было дзюдо.
5: Вот такая травма с детства, наверное, так осталась.
0: Малыш дзюдо будет чуть позже.
6: Малыш дзюдоист.
0: Малыш дзюдоист, да.
5: Ребят, у вас тоже много, я знаю, новостей. Вышло, ну, шикарное танцевальное видео среди счастливых людей. Прямо, ну, лучшее танцевальное видео сезона, можно сказать.
4: По нашей же версии.
5: По нашей же, мы присоединяемся к вашей версии. Нейросеть помогала?
4: Там присутствует она, но она присутствует на 20%. Мы испытывали новую технологию, там Сережа Грей, который нам много уже клипов снял, предложил такую штуку, потому что мы снимали это даже не на зеленке, это реальные экраны такие с высокой,
5: LED,
4: как бы низкой зернистостью, да, большие. И как бы на этой технологии мы уже снимали клипы. Там проблема в том, что они ограничены, эти экраны, и за ними видно, что происходит у тебя там, ну, пол, например, там, бетонный и так далее. Нейросетка помогала дорисовать вот эти штуки, то есть реальный песок уже не надо насыпать.
0: Удобно.
4: Ты его можешь одним кликом сделать. Там вот эти вот руки дополнительные у Лехи, как у Шивы. Это все тоже в процессе монтажа.
3: Не настоящие, что ли?
6: Немного песка все-таки с Димы.
4: Немножко.
0: Что удобно, не надо.

0: Никуда лететь, никакие Бали, да, для того, чтобы снимать дорогостоящие клипы. Он, пожалуйста, в Подмосковье выехал, экраны и вперед, и снимай любой клип. В любой локации. Так, переходим к премьере. 17 июля вышла совместная песня «Там, где рассвет». Новый летний хит для тех, кто любит жизнь и сохраняет в памяти ее самые яркие моменты.
1: Записал.
0: То есть изначально, да. Саша, твоя инициатива, да, я так понимаю?
1: Да. Это моя инициатива, это песня, первый сингл с EP «Подсказки», который я готовлю на эту осень.
0: «Подсказки 2»
1: уже. «Подсказки 2», да.
0: То есть было и «Подсказки 1», это уже, да. «Подсказки 2»,
1: да.
0: Плюс это второй EP уже получается. А почему не LP сразу сделать? Зачем вот это вот ограничиваться?
2: LP — это певица такая итальянская.
0: Да, познаем такое.
1: Потому что «Подсказки» там, сама структура очень непростая. Все песни между собой связаны стихами, и получается большой такой рассказ. И его, ну, легче слушать все-таки, когда это 30 mm-hmm. минут, чем когда это час.
0: Согласен. У нас сейчас будет гораздо меньший формат, один трек, но зато какой, друзья мои. Итак, симбиоз афрохауса и аранжировочно-музыкальных скиллов, как представлено здесь, опять-таки. Отличный летний бенгер. Филатов & Карас, ST, «Там, где рассвет».

0: Cucureia, sei come la пея. Cucureia, se тебе не пустая. Cucureia. Ах, я хотел еще добавить там еще про Халанда было дальше.
1: Надо записать.
0: Ну ладно.
1: Приезжай на студию в следующий
0: раз. Спасибо, ребята, с премьерой.
2: Спасибо, поздравляю.
3: Спасибо большое.
0: Эстафета Пункарас, там, где рассвет, танцуйте.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Внимание! В автосервисах Фитсервис диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ОО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ОО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрёсток». Каждую неделю

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот торговый дом «Перекресток». УГРН 127-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.
2: Авторадио.

0: Коллеги, быстро, первые ассоциации с летом. Лето – это...
1: Да, море.
2: Маленькая жизнь. Митяев.
0: Спасибо, Митяев, садись сюда.
2: Да.
0: Ну, вообще, лето – это не только отпуск, и море, и шашлыки, и маленькая жизнь. Это вообще идеальное время, чтобы сэкономить десятки тысяч рублей на том, что зимой обойдется в 2-3 раза дороже. Я просто наткнулась на очень полезный материал. Ну, как-то так. Нет, мы все знаем, что, конечно, нужно там зимой пуховики покупать. Но когда...
2: Не зимой, в смысле, летом.
0: Летом, да. В общем, наткнулась на очень полезный материал. Такая типа сводка, какие сани надо покупать уже летом. Зимняя резина. Скидка до 50%, как говорят. Никогда не покупала я зимнюю.
1: Ну, вот я планирую идти за зимней в конце августа. Мне нужно менять.
0: Ну,
1: у меня вся израсходовалась.
2: Молодец, я в Захаре не сомневался.
0: Да, сейчас оказывается, что автор этой статьи Захар.
1: Мне, потому что сказали опытные люди, работающие в этом
0: центре. Потому что осенью выбор сузится, цены вырастут, а сейчас широчайшие ассортименты, возможность спокойно подобрать нужный размер. Сюда же, это для машины обувь была, даже для человека зимняя одежда и обувь.
2: Ну вот не могу. Люди говорят,
0: я тоже не могу.
2: Я вот только что был в магазине, думаю, надо вот, мне надо ботинки зимние. Но я не, у меня мозг не может переключиться на зимнюю одежду. Ну,
0: и
2: не
0: обувь,
2: может.
0: Да, я с тобой
2: думаю,
0: согласна.
2: Зачем она мне сейчас? Мне вот майка нужна. Еще,
0: сандали,
2: да?
0: Шортики, да, вот это да, все. Да. А, ну, понятно, что все разумные люди говорят, что уже прямо сейчас, даже с начала лета нужно было уже закупать для детей школьную форму и рюкзаки. Но тоже хочется вот как-то до последнего вот этот момент отложить, что...
2: Да, но там... тут ты понимаешь...
1: Нет, и ты, главное, находишь оправдание этому. Ну как же, еще поллета впереди.
0: Да.
1: Вырастет!
2: Во-первых, это да. Во-вторых, он уже вырос, ему 21. Зачем мне школьная форма?
0: Вот ты, пап, не надо.
2: Пусть будет.
0: Пап, не надо, не вози меня, да? Обогреватели, в жару на них нулевой спрос, поэтому цены ниже. Покупайте сейчас, зимой дадите в 2 раза больше, говорят экономисты, назовем это так. Ну, понятно, весь зимний инвентарь, скидки до 70%, лыжи, сноуборды, коньки, санки, ватрушки. Но сейчас вот пойти ватрушку покупать, это еще смешнее, чем пойти сейчас пуховик покупать. По-моему, то же самое.
2: Я сегодня пошел машину мыть, комплекс открываю, у меня там в поддоне несколько отделов, и тут я посчитал, у меня 4 скребка. А для льда лежит в разных отсеках, думаю, господи.
0: Забывала покупать.
2: Потому что, да, все время, да, я нашел 4 скребка, и так я летом на них смотрю в 29 градусов на эти скребки.
0: Думаю, хорошо, что нашел. Продал бы, наверное, кому-нибудь. Вы знаете, знающие люди также рекомендуют в данном сезоне покупать велосипеды и самокаты, потому что пик спроса был в мае-июне, сейчас уже пошли хорошие скидки до 30%. Абонемент в спортзал, скидки до 50%, потому что летом спортзалы многие пустуют и готовы они устраивать какие-то акции. Ну и, конечно же, что вот точно уже знаю, Захар, новогодние туры. Сейчас на них нужно их покупать.
1: По крайней мере, присматриваться к ним.
0: Потому что экономия до 30%.
2: 1 октября надо покупать железнодорожные билеты ровно 3 месяца до старта.
0: Ну, тут, видите, собрались эксперты.
2: 8 утра.
0: Все знающие люди. Так что, друзья, лето – это очень полезное время задуматься и на чем-то сэкономить, что вам пригодится зимой.

0: Реклама.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Очень хороший отклик на ту тему, которую мы сегодня вам предложили. Называется «На собственное дело», про собственный бизнес. Решились ли вы его открыть в своей жизни? Какие выводы для себя сделали? Насколько успешно? Может быть, только стоите на пороге?
1: Может, вы ИПшник или самозанятый? Сейчас это модно.
0: Вариант, да. Ну и вообще, по вашему мнению, что лучше, работать на себя или на дядю? Давайте почитаем сообщение.
1: Юр пишет: добрый день всем. Насчет сегодняшнего вопроса поделюсь своим мнением. Конечно, очень хорошо, когда работаешь сам на себя. Но в жизни случаются всякие непредсказуемые ситуации. И очень спасает, когда работодатель берет на себя такие риски, как оплачиваемый... Ну, не риски, в смысле, а такие...
0: Такие заботы, да.
1: Заботы, так как оплачиваемый отпуск, больничный лист, материальная помощь. Так что я за то, чтобы работать, но на хорошего дядю. Вот.
0: Хороший,
1: с Юрием
0: это.
1: Я согласен.
2: Верно.
0: Инна пишет: открыла магазин посуды на Озоне в связи с тем, что в найме не могу найти работу с нужной зарплатой. Вроде пока неплохо, набираем обороты, но это стоит мне огромных нервов. И со свободным временем не очень пока. Из плюсов, наконец, вижу мужа. Он, кстати, тоже маркетплейсник, ленточные пилы продает.
1: Ну, это как обычно человек, когда начинает делать. Ну, вот, ну, это еще чуть-чуть, вот сейчас вот дело встанет на ноги, там, ну, годик-два, и потом уже... Ну, и
0: отдохнем.
1: Так, да, года через три, понимаешь, да, сколько еще там впереди, сколько надо сделать.
2: А далее в официальном сообществе Авторадио ВКонтакте сеньор Помидор продолжает свой спич. Напомню, он рассказал нам о том, что его кинули с зарплаты, и он решил уйти на вольные хлеба, что называется, открыл ИП, и вроде бы очень даже неплохо себя чувствует. Дальше он пишет: а чем же я отличаюсь от дяди, который создал фирму, нанял работников, которые ему приносят доход? Да, сначала было непривычно, страшновато, дабы сейчас иметь все прелести жизни, работая на себя. Я также вкалывал, зарабатывая себе репутацию. Одно но – это отпуск. Мне нужно со всеми коммуницировать, сказать, что я уезжаю, это очень накладно. А так, кстати, еще появилось время на себя и на свое хобби. А хобби у меня – я выращиваю в квартире цитрусы, лимоны, кумкваты, и все они съедобные.
1: Удивительно, что не помидоры, раз он синьон.
2: Но он любит цитрусы.
1: Ну, любит цитрусы, да. Маленькая короткая совсем от Светланы. Страшный сон. При температуре 39 работать в найме, но, увы, это моя реальность. Ну что, посочувствуем.
0: Всем здоровья.
1: Друзья, да, продолжим в следующем часе на ту же, собственно, тему по поводу вашего бизнеса.
3: Лайф-чат. Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме подготовят меры для стабилизации топливного рынка. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: На этой неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который должен помочь стабилизировать ситуацию с топливом. Как пишет «Комсомольская правда», документ планируют принять сразу во втором и третьем чтениях. По словам председателя палаты Вячеслава Володина, изменения должны обеспечить бензином и другими видами топлива как граждан, так и предприятия. Ранее власти отмечали, что нынешняя ситуация затронула не только на автомобилистов, но и бизнес. В первую очередь топливо планируют направлять торговым сетям, чтобы не допустить перебоев с доставкой продуктов и товаров повседневного спроса.
3: Про деньги.
2: Россияне все чаще расплачиваются через систему быстрых платежей, QR-коды, банковские пэй-сервисы и другие бесконтактные инструменты. О росте их популярности ведомостям рассказали представители крупных банков. Только за первые 5 месяцев этого года клиенты одного из них совершили около 570 миллионов таких операций. Это на 60% больше, чем годом ранее. Общая сумма платежей превысила 660 миллиардов рублей. О причинах роста популярности альтернативных способов оплаты авторадио рассказал экономист Максим Черков.
5: Различные, опять же, способы оплаты, они защищают платежи, транзакции в целом от, скажем так, каких-то вот рисков, допустим, связанных с санкциями, связанных с некоторыми другими вещами. То есть граждане, они выбирают то, что более удобно, то, что с их точки зрения более как бы защищено, то, что имеет большие возможности, потому что иногда альтернативными источниками оплаты можно оплатить что-то там, где традиционные способы оплаты не работают. Ну, минусы действительно есть. Наверное, основное – это сложности перебоя с работы интернета. Иногда за границей это просто дорогой интернет. Также есть определенные потери, связанные с необходимостью перевода средств с одного сервиса на другой. Это тоже издержки.
2: Эксперт добавил, что, несмотря на все удобства, сервисы оплаты нужно выбирать внимательнее, поскольку сейчас некоторые из них могут быть небезопасными.
3: Про инициативы.
2: В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Как сообщает телеканал 360, сейчас по закону к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет включительно. Онищенко объяснил инициативу тем, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает нынешнюю границу оптимальной. Другие эксперты отмечают, что изменение возрастной границы может расширить доступ к молодежным программам и мерам поддержки. Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

0: И снова в эфире наши любимые Мурзилки. Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Еще раз добрый вечер, уважаемые предприниматели и бизнесмены.
2: Здравствуйте, товарищи ИПшники, самозанятые.
3: Привет всем, короче.
1: Да. Товарищи, рассмотрим вопрос по поводу бизнеса. Кто из вас, коллеги, пытался заниматься делом?
3: Ну, собственным нет.
1: Нет.
3: Никогда.
1: Почему?
3: Не получалось.
1: Не получалось.
3: А не получалось что-то.
1: Понятно. У тебя, Гордеева, получалось что-то? Нет? Или
2: нет.
1: Тоже ничего не получалось?
2: Не то, что не получалось, я не начинала.
1: А я в 90-х пытался медвежьи шкуры продавать.
3: Нет, ну вот, я тоже продавал.
1: Вот, что?
3: Плакаты с Ириной Аллегровой.
1: Ну, видишь, предприниматель.
3: Я работал на кого-то.
1: То есть ты сейчас Ирине Аллегровой, я так понимаю, должен? Отчасти. За то, что-то
3: смысл.
1: В каком-то смысле, да.
2: Она, может быть, ему должна, она ее раскручивает.
3: А также индийские тени.
1: Индийские тени,
3: да, серьги, как их...
2: Да ты барыга!
3: Гвоздики.
2: А, гвоздики, да, я помню, ты рассказывал.
1: Да, было дело. В общем, есть что вспомнить, друзья, и у вас тоже наверняка найдутся воспоминания. Плюс 7-915-459-2020. До конца этого часа мы говорим про ваш бизнес, которым вы, возможно, занимались, либо занимаетесь сейчас, либо в перспективе, как говорится, думаете об этом. Пишите.
2: Ну да, Оксана, кстати, деловое предложение. За лучшие комментарии вы получите 2 билета на концерт «Баста», который состоится в августе в Лужниках.
1: Ну и в течение этого часа у нас будет еще одна очень классная тема. Все-таки надо же разобраться с футболом, да?
3: Будем прощаться с чемпионатом мира по футболу. Мундиаль уже вошел в историю. И самое главное, что разговаривать про прошедший чемпионат мира мы будем с комментатором, с одним из двух комментаторов финала, Константином Евгеньевичем, буквально через 15 минут.
1: Что, добрый вечер еще раз всем. Что сегодня делать? Футбола нет.
0: Вечернее шоу.

0: Ягода малинка. О-о-о.
1: Ягода малина. Нас к тебе манит.
2: Какие еще есть варианты песен про ягоду малину?
1: Манит нас и черешня, и клубника, и смородинка, и голубика с черникой. Коллеги, у кого какая самая любимая ягода? Я вот черешня.
3: Не, черника.
2: Черешня.
3: Черник, голубика.
1: Голубику тоже дали бы.
3: Черешню люблю тоже.
2: Черешню.
3: И ежевику, и шелковицу.
1: Все. Внимание. Человек, прежде чем съесть очередную вкусную ягодку, какой бы она ни была, послушай, что о ее свойствах расскажет Марина Макиша, врач-диетолог, руководитель компании ProFit. Марина, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Вот согласно последним исследованиям, самые любимые ягоды у россиян – клубника. Ну, понятно, там социология, знаю, все посчитали. Чем она особенно хороша, если возможно, там, ну так, коротко, но ярко? Есть данные, что она чуть ли не молодильная ягода какая-то.
4: Ну, я скажу так, что, во-первых, все ягоды – это самые натуральные суперфуды. Пока идет летний сезон, надо есть ягоды в меру, конечно, и замораживать их на зиму. Потому что, в первую очередь, все ягоды являются источником антиоксидантов. Для чего нужны антиоксиданты? Вот когда у человека есть лишний вес, когда он живет в состоянии хронического стресса, когда у него есть вредные привычки, все это повышает уровень оксидативного стресса в организме. То есть идет внутреннее воспаление, которое, по сути, поражает все наши клетки и плохо влияет на здоровье и ускоряет старение. Соответственно, когда мы едим ягоды, которые являются одним из основных источников антиоксидантов в нашем рационе, мы снижаем уровень этого оксидативного стресса, противодействуем свободным радикалам, а значит, сохраняем свое здоровье и молодость. И если посмотреть на то, какие ягоды самые полезные, то в первую очередь стоит обратить внимание на ягоды, которые имеют черно-фиолетовую окраску.
2: Смородина.
4: Или ярко-бордовую. Угу. Смородина черная, черешня черная, черника, голубика, шелковица. Вот этот черный цвет говорит о высоком содержании антоцианов. А они являются как раз одними из самых мощных антиоксидантов. И уже есть достаточное количество клинических исследований, которые подтвердили, что потребление таких ягод на протяжении 8 недель дает реальные клинические результаты, улучшает уровень холестерина, снижается плохой холестерин, улучшает состояние сосудов, снижает уровень воспаления. Поэтому, конечно, вот на эти ягоды мы обращаем внимание в первую очередь. Клубника тоже, безусловно, имеет свои преимущества, потому что она источник витамина С. Витамин С – такой важный антиоксидант, который поддерживает здоровье сосудов, который важен для образования коллагена. Да, особенно женщины об этом переживают. Вот без витамина С нормально коллаген образовываться не может, а это влияет на состояние кожи. Кроме того, в ней присутствует калий. Это микроэлемент, который очень важен для регуляции водно-солевого обмена, профилактики отеков и нормальной работы сердечной мышцы. Есть в ней еще также так называемая эллаговая кислота, и она выполняет тоже определенные функции в нашем организме, являясь тоже антиоксидантом мощным. Поэтому ягоды все полезные, но вот если посмотреть,
2: ну, то самыми такими... У определенных ягод просто есть какой-то свой эффект. Да, черный. Брусник же, я знаю, просто когда люди страдают почками, именно там почечные болезни, брусника прямо это номер один практически.
4: Да, брусника и клюква – это, помимо того, что там антиоксиданты, источники так называемых урсуловых хлорогеновых кислот, они как раз являются натуральными антибиотиками. То есть они не дают бактериям патогенным прикрепляться к стенке мочевого пузыря и мочевыводящих путей, но и таким образом профилактируют различные заболевания мочевыделительной системы.
2: Какую ягоду не возьми, все хорошо.
4: Для профилактики их рекомендуют.
1: Да, Марин, вот действительно, вас послушаешь, там и черная смородина – это лидер по витамину С, черника для глаз, и там и клубника, то все, ягода очень полезная. Первое желание сейчас пойти прямо вот килограммами наесться и той, и этой, черных побольше, потому что они самые полезные. Давайте все-таки мы как-то ограничим, сколько можно ягод, в каком виде и в какой прием пищи, отдельно ли или вместе с обедом, с ужином?
4: Лекарство или яд, все зависит от дозы, как говорили древние, да, поэтому, безусловно, важно помнить о том, что ягоды, особенно если мы посмотрим на черешню, это источник в том числе сахаров быстрых и, в частности, фруктозы. Поскольку фруктоза в нашем организме имеет очень интересный метаболизм, она метаболизируется через печень с образованием промежуточных продуктов распада, таких же, как при распаде алкоголя. Да, и поэтому передозировка фруктозы для нашего организма это точно нехорошо. Это повышает не просто риск набора веса, это повышает именно отложение жира в печени, да, то есть развитие жирового
2: депотоза. Удивительно, от ягод.
4: Да, да, да, да. И еще и побочные продукты, по сути, являются токсинами для нашего организма. Поэтому порция, чтобы...
2: Да-да-да. Сколько?
4: Да, порция, чтобы получить пользу, но не перебрать, где-то порядка 250-300 граммов.
2: Стакан.
4: Вот за раз. Ну, да, где-то стакан нужно, ну, где-то вот в стакане там грамма будет, ну, 150 приблизительно. Угу. Побольше,
2: полтора стакан.
4: Да, но я на что хочу обратить внимание. Мы всегда говорим о порции на раз. То есть сколько за раз человек может съесть, чтобы его система могла это переработать. То есть если вы очень любите ягоды, можно и две порции съесть за день. Только нужно, чтобы размер порции не превышал, ну, вот 250-300, ну, 350 максимум граммов. То есть, пожалуйста, с утра и вечера можете съесть спокойненько. Главное вот следить за количеством на раз.
2: Все, понятно. Спасибо.
1: Спасибо огромное. С нами
2: была... Я отравился бы.
1: Врач диетолог Марина Макиша.
4: Ешьте ягоды, запасайте.
2: Спасибо.
1: Спасибо огромное. Счастливо.
2: До свидания.
3: Спасибо.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80. Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Да, увы, не получился хэппи-энд. Хотя, смотря для кого.
1: Это точно. Но самый главный вопрос, а что теперь делать по вечерам? Потому что футбол закончился, чемпионат мира ушел.
0: Как Олимпиада заканчивается.
1: Да, ушел в историю.
0: Хотя наших не было, а все равно. Вот,
1: мир, и естественно,
0: да?
1: Мир узнал еще одного чемпиона мира. И сборная Испании стала второй раз в своей истории чемпионом.
0: Причем 66-го? Какого года?
1: 66-го, 2010-й год.
0: А, 10-й, да.
1: Да, причем, что интересно, Испания вообще действует исключительно в одном стиле. Она становится чемпионом Европы, через два года едет на мир и выигрывает мир. Это было в 2008-2010. А такая история сейчас. Соответственно, два года назад они выиграли Евро, и вот сейчас они выиграли мир. Так что, если вы хотите узнать чемпиона мира, когда будет Испания, ровно тогда, когда выиграет чемпионат Европы. Действительно, это так. Аргентина осталась на втором месте, у Англии бронза. У Франции вообще нет медали, зато есть Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром.
0: Да, установил толку.
1: Рекорд, 10 мячей. Ты знаешь, очень многие эксперты говорят, что вполне вероятно Мбаппе возьмет золотой мяч в этом году по ряду причин. Дело в том, что действительно столь яркого игрока, каким был тот же самый Месси, даже на прошлом чемпионате мира, в этом году не было. И даже Родри, который сейчас стал лучшим игроком чемпионата мира, все-таки он не тянет на такую же яркость, которую показывал тот же самый Месси на прошлом чемпионате мира и тот же самый Мбаппе в львиной доле матча этого чемпионата.
0: Тогда просто Ямаль еще не подрос в прошлый чемпионат мира.
1: Сказать, что
0: он еще маленьким был.
1: Надо сказать,
0: 15.
1: Что Ямаль-то вообще приехал на этот чемпионат с травмой. И его очень осторожно. И он в этом году по результативности в этом чемпионате мира 1+1, 1 гол, 1 ассист. И это не то, конечно, чего ждали от Ямали, но у него, естественно, все впереди. Uh-huh. И то, что он сказал, слова, которые ему сказал Месси после финального свистка.
2: Uh-huh.
1: Месси ему сказал, по крайней мере, со слов Ямали, что парень, давай, у тебя все впереди, будущее за вашим поколением.
0: Ну, правильно. Кто его благословил, собственно, кто его, можно сказать, крестил?
1: В ванночке
0: купили, да. Сейчас же миллион мемов сегодня в соцсетях,
2: ну, да,
0: по поводу того, что Месси мыл Ямали.
1: Там был еще очень трогательный момент, когда Нико Уильямс, который отдал голевую передачу после получения золотой медали, он пошел и отдал эту медаль маме, которая, да, будучи беременной, да, да, да, она шла по пустыне для того, чтобы уйти от, голода и, соответственно, перейти в Испанию. А у нас на связи комментатор Матч ТВ, человек, который комментировал финальную игру, Константин Генич. Константин, добрый вечер.
3: Приветствую вас.
1: Удивительно, что еще остался голос.
0: Да, да.
1: Костя, респект. Респект.
3: Да, в течение дня сегодня вернулся, а вчера был временно потерян.
1: Понятно. Ну, понятно, что сейчас главные дифирамбы поются в адрес Испании. Кого еще можно выделить на этом мундиале?
0: Кабо-Верде?
3: Кабо-Верде это для тех, кто совсем...

0: не следить за футболом для таких, как я, потому что для меня это, конечно, удивительный результат для, ну, чемпионата мира команды, которую я совершенно не знал, хотя пара ребят из Кабо-Верде играют в нашем чемпионате. В Краснодаре, Ленине. Да, в Акроне. А из тех команд, которые по-настоящему приятно удивили, я думаю, что в первую очередь это сборная Норвегии с неподражаемым и прекрасным Холландом. И будь они чуть поувереннее и чуть удачливее с Англией, может быть, даже и дальше. Все прошли, хотя четвертьфинал для них отличный результат. Но в остальном как будто все закономерно, как будто все банально, потому что впервые в истории четыре команды, занимающие первые четыре места в рейтинге FIFA, вышли в полуфиналы, а в финале сыграли как раз команды, которые занимают первые два места. Поэтому тут без особых сенсаций обошлось. Не так, как Марокко, там, 3,5 года назад в Катаре, когда первая африканская команда добралась до полуфинала и игралась в полуфинале в матче за 3-4 место.
1: Ну, вот чемпионат стал последним для многих звезд. Месси, Неймар, Криштиану. По кому будете скучать больше всего? И кто, по-вашему, внес больший вклад в футбол? Тут ведь понятно.
0: Ну, давайте все-таки дождемся официальных заявлений этих звезд, что они уходят из сборной и заканчивают, потому что, зная целеустремленность Криштиану Роналду и его желание бить один рекорд за другим, кто знает, может быть, и на домашнем чемпионате мира он захочет сыграть через 4 года, может быть, он захочет сыграть еще и на чемпионате Европы. Мы знаем, как он относится к своему телу, как относится к своему режиму, поэтому пока официально еще Криштиану Роналду не объявлял.
2: Но Месси-то точно?
0: Секундочку.
2: Тоже заявления не было.
0: Да. Главный тренер сборной Португалии новый сказал, что он на Криштиану Роналду рассчитывает. Что касается Неймара, тут понятно, для него это был такой last dance, лебединая песня. Он там 1000 дней за сборную не играл, вот здесь только вышел. Видимо, Анчелотти как-то пошел на поводу у болельщиков сборной Бразилии, и Неймара в итоговую заявку включил, и даже дал ему возможность играть, и даже дал ему возможность забить в концовке матча с Норвегией. А что касается Месси, то... Конечно, его вчера печальный взгляд, его слезы всех подтолкнули к мысли, что он заканчивает, он уходит. Но у них какая-то практически родственная связь с Лионелем Скалони, главным тренером сборной Аргентины. И сам Скалони сказал, что он обязательно с Месси поговорит. У него контракт у Скалони заканчивается в декабре. Он сказал, если Месси останется, может быть, тогда и он тоже подумает относительно того, чтобы в сборной остаться. Но сам Месси заявил еще перед финалом, что он очень устал, поэтому он уже из сборной уходил, но потом триумфально в нее вернулся. Так что пока официальных заявлений от самих игроков не было.
2: Будем ждать, да. По персоналиям. Лучший игрок турнира – Родри. Лучший вратарь – Унаи Симон. Лучший молодой футболист – Кубарси.
0: Я категорически не согласен с этим.
2: Вот.
0: Просто категорически.
2: Так.
0: Категорически. Потому что, ну, это слишком попсово отдать, мне кажется, все три индивидуальные награды команде, которая завоевала первое место. Все очень достойные, безусловно, ребята. То, что Кубарси взял лучшего молодого игрока, тут вообще без всяких сомнений. Хотя... Некоторые, наверное, могли подумать, что вполне эта награда могла бы достаться Ламину Ямалю, но как будто от Ламина Ямаля ждали большего в индивидуальном плане, а не командном. Uh-huh. Поэтому, наверное, все-таки отдали Кубарси. Кубарси сыграл надежно, очень уверенно в обороне. И для 19-летнего пацана, для которого это был первый чемпионат мира, он показал очень уверенный и очень солидный футбол. А вот все, что касается Родри и Унаи Симона, Унаи Симон за весь чемпионат сделал спасений меньше, чем Эмилиано Мартинес в вчерашнем финальном матче. Поэтому Унаи Симона просто повезло, что у него такая команда и такая оборона, которая практически не допускала ударов по воротам Унаи Симона. И кажется, на этом чемпионате мира он ногами играл чаще, чем отбивал мячи руками. Поэтому если уж чемпионат мира проходил в США, и настолько все это было... через коммерцию, через медиа, через какой-то популизм, то лучше было бы отдать Вазини. Я думаю, что никто бы не спорил.
3: Согласен.
0: Чувак, который 30 миллионов подписчиков просто по групповому этапу приобрел, и тем более Кабо-Верде не проиграл ни одного матча, и он стал настоящим героем. этого чемпионата мира. И единственная команда, которая до финала не проиграла Испании, была как раз Кабо-Верде, благодаря Вазини. Поэтому я бы подумал относительно именно его кандидатуры и отдал бы этот приз лучше ему. А что касается лучшего игрока, конечно, Родри важен для Испании. Конечно, он навигатор. Конечно, он такой дядька-наставник. Он ведет эту Испанию куда надо и в нужном направлении. И GPS у него, слава богу, не из Шереметьево направляется. Но я вот честно, если бы меня спросили, там, Константин, вот ваш голос будет решающий, кому бы вы отдали? Я бы отдал Лионелю Месси, потому что в 39 лет так тащить свою сборную, так объединить вокруг себя нацию, объединить целую команду, и это были 25 друзей Лионеля Месси, 25 бандитов, которые его охраняли и всячески оберегали. И он в каждом матче, за исключением финала, делал результативные действия. Он в 39 лет забил 8 мячей на чемпионате мира. И в каждом матче делал практически целевую передачу.
2: Да, ну и последние минуты матча, да, показали то, что могла бы быть и ничья, на самом деле.
3: В теории.
2: Да,
3: могла,
2: в теории.
0: И как раз, и, да, и даже в меньшинстве все равно именно он оказался этим вождем, командиром, это да, который повел команду за собой.
3: Гость, последний вопрос. Ходят слухи, что Инфантино собирается расширять чемпионат до 64 сборных. Что все равно в этом случае делать Италии?
0: Что делать Италии? Ну, наверное, Италии надо подать заявку на проведение чемпионата мира.
3: Либо позвонить Трампу.
0: Гарантированно отобраться. Либо, да, через Трампа какую-нибудь официальную заявочку оставить, что мог ли он гарантировать место Италии на чемпионате мира. Вот представьте, что у вас есть энная сумма денег. Вы эту энную сумму денег несете в банк, да, и кладете там на депозит под определенный процент. Вы же не понесете эти деньги или оставите в этом банке, но под меньший процент. Ну, потому что это коммерчески невыгодно. А вам этот банк предлагает, а давайте-ка мы еще там на пару-тройку процентов увеличим ваши дивиденды. И вы скажете, о, как здорово. И я думаю, что так как много все через деньги сейчас фильтруется в современном футболе, не только в футболе, Инфантино очень хорошо считает. Он понимает 6 стран, которые будут принимать следующий чемпионат мира, там, Португалия, Испания, Марокко и в Южной Америке Аргентина, Парагвай и Уругвай. И он думает, а почему бы вот еще больше туристов не запустить в эти замечательные страны? И окей, его желание, да, его желание сделать как можно больше команд и больше денег заработать, понятно.
3: Да, чистая экономика. Спасибо огромное. Сеня, береги руку, Кости, береги голос, спасибо. Комментатор Матч ТВ, человек, который комментировал финальную фантастическую игру. Константин Генич был на связи. Счастливо, спасибо.
1: Спасибо.
0: Счастливо. Спасибо.

0: и мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Продал дрель.
5: Пинг.
4: Купил колыбель.
5: Пунг.
6: Продала пинетки.
5: Пинг.
6: Купила ракетки.
7: Пунг. Продал удочку.
8: Купил удочку.
5: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
5: Пинг.
9: Покупай безопасно.
5: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
11: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Мы с ним выросли. На настоящей дружбе. Времени преграды. Не бойся, он добрый.
13: Как его зовут?
12: Рыжий.
14: «Мой дикий друг. Возвращение домой».
12: У тебя есть друзья?
14: В кино с 23 июля.
12: А рыжий считается?
15: 6+.
16: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
17: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Балтик Ралли с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государства. Государственные границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуб «Адон», категория 6+.
0: Авторадио.

0: вас есть собственное дело? Или было, или будет? Мы сегодня говорим про бизнес, про индивидуальное предпринимательство, когда человек берет на себя ответственность, меняет свою жизнь, уходит с работы по найму и начинает, собственно говоря, и даже, можно сказать, жить по-другому. Итак, что лучше, работать на себя или на дядю, выясняем мы сегодня у вас, и вы с удовольствием включились в этот диалог.
1: Данил пишет. Порядка 10 лет работаю на себя в сфере туризма, зарабатываю меньше, чем раньше, на руководящей должности в крупной компании, но на жизнь хватает. При этом работаю, где хочу, сколько хочу и когда хочу. Не привязан ни к офису, ни к фиксированным часам работы. Правда, не могу себе позволить настоящий отпуск, приходится все время быть на связи, чтобы не терять заказы. Но во всем есть свои плюсы и минусы.
0: Так, дальше Лариса продолжает. Лет 20 работаю на всяких дядь и тетя, я парикмахер. Как же хочется работать только на себя, быть самой себе и работником, и начальником, и работать с приятными тебе людьми. Но как-то очень страшно. Все переживаю, что не получится. Знаю, что надо брать руки в ноги и выходить из зоны комфорта.
1: Ларис, берите. Да. У меня есть яркий пример того, вот моя знакомая, она реально сначала тоже работала в салоне, сейчас снимает свой кабинет, арендует и стрижет, собственно, вот постоянные у нее клиенты уже образовались, и, в принципе, все нормально. Так что не бойтесь, давайте.
2: Алексей, дальше. Как говаривал Генри Форд, есть только один вид карьеры – собственное предприятие. Остальные виды карьеры – это иллюзия. Не уверены в своих силах – не начинайте, а уверены – не бойтесь трудностей и открывайте бизнес. Но надо понимать, что головная боль будет круглые сутки. Филонить не получится, но и возможностей много. И совсем не важно, мужчина вы или женщина. И женщине, конечно, сложнее, если у вас семья. А если вы не готовы к вышесказанному, лучше всего работать наемным работником. Вот такое мнение.
0: Теория от Алексея, да.
1: У Стаси собственный собачий бизнес процветает. Это же просто супер. Так здорово, что у нас есть собственные собаки. Мы их разводим. Столько любви, заботы, пушистого счастья вокруг. Пусть и дальше все идет только в гору. Клиенты радуются, хвостики виляют, а дело приносит и доход, и огромное удовольствие. Ну, Стась, вы просто счастливый человек.
0: Вот прямо с такого сообщения, я думаю, люди могут начинать собственный бизнес, когда понимают, что это действительно...
1: Ну и финальное.
0: Финальное. Привет, пишет нам Сергей. Работаю сам на себя в сфере ремонта много лет. Работать в организациях на кого-то не могу совсем. Как мне говорили мои бывшие начальники, я не подвластен. У меня другой склад ума. Я все их приказы вижу иначе, более перспективнее. Но у них шаблоны и приказы свыше. Поэтому ссоры, скандалы, истерики. Это со стороны руководства. А с меня заявление на увольнение. Ни на одной официальной работе не продумывал увольнение заранее. Утром шел на работу, днем писал заявление. Вот такой вот категоричный человек Сергей, который в итоге нашел себя, соответственно, уже теперь в собственном бизнесе. Да, я так понимаю?
1: Да.
0: Сергей, спасибо огромное всем за участие в нашем сегодняшнем лайв-чате. Это было очень интересно. Ну, а Сергею отдельный респект, как говорится, и комплимент. Сергею вручаем 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на Большой спортивной арене «Лужники».

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
3: Боль, дискомфорт. Диагноз, который пугает. Гинеколог Шапуров Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Теперь в Балаково. Только в Омега-клиник. Врач с опытом более 25 лет. Проведение современных эндоскопических операций в гинекологии. Без разрезов, через прокол. С коротким восстановительным периодом.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Россияне готовы начать свое дело. Ну, во всяком случае, так заявил каждый третий опрошенный россиянин. Кто-то уже решился на это, кто-то собирается в самое ближайшее время. Так заявили, опять-таки, треть от той трети, которая собирается. Говорят, да, собирается в ближайшее время, но многие еще, как говорится, раздумывают. Потому что, ну, есть определенные риски. И каждый, кто хоть раз связывался с бизнесом, понимает, что особенно в первое время это все без выходных, без проходных, без отпусков. И большая-большая ответственность. Но, опять-таки, бизнесы бывают разные, понятно. Бывает мелкий бизнес свой, бывает, собственно, и самозанятость, когда ты, допустим, выполняешь какую-то работу вне основной, но это тоже своего рода там, дополнительный
1: бизнес. Это тоже
0: бизнес? Да, своего рода. И вот как раз этого бизнеса в последнее время в стране становится все больше и больше. Самозанятых увеличивается, нас становится уже миллионы, нас, я говорю, потому что я тоже самозанятый, и нет-нет, да и да. Бывает, подрабатываю, скажем так, то, что, товарищи бизнесмены, сегодня, можно сказать,
1: наш день.
0: Да, с чем я и вас и всех и поздравляю. И кто его знает, может быть, на пенсии Захар откроет какое-нибудь свое предприятие. Почему бы и нет? Мы же видели, в каком городе Захар и сыновья.
2: Самара.
0: В Самаре был, да?
2: Самара,
0: что
2: да.
0: Там, как называлось?
2: Торговый дом Захар.
0: Вот. А я видел где-то Брагин и компания. Видел в каком-то городе. Хотя, конечно, ко мне этого никакого отношения, к сожалению, не имеет.
1: Да и Захару тот торговый центр тоже.
0: Да, но все равно приятно, согласись.
1: Да вообще, что? А мне-то как приятно, что с такими людьми работаю. Боже мой.
0: В общем, завершаем.
1: Ну все, да, закончили работать.
0: Сегодняшнюю бизнес-тему. У нас тоже есть некая подработка. Мы же все-таки поющие и ведущие. Так что нет-нет, а... И можем иногда выйти, положить кепку на асфальт.
1: Это бизнес, да, каждый
0: свой. Исполнить
1: свою.
0: Что-нибудь типа этого.
3: Вечером. Вечером.

0: 10 и 11.
1: В общем, дальше все вопросы к Захару. На этом наше шоу подошло к концу. Мы закрываемся.
0: А я открыт.
1: Но завтра в 6 вечера, как всегда, откроем наше шоу «Мурзилки Лайм». Всем пока, до завтра!
2: Счастливо!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Для скрывающихся за рубежом осужденных хотят ввести новое ограничение. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: На этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты о временных мерах для граждан, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на председателя палаты Вячеслава Володина. Ограничения также могут затронуть тех, кого привлекли к ответственности за отдельные нарушения против безопасности государства. Им предлагают блокировать деньги и имущество, приостанавливать регистрацию прав на недвижимость, запрещать управление автомобилем и оформление статуса индивидуального предпринимателя. Кроме того, может быть ограничен доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде.
0: Про образование.
2: Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Учителям со стажем от 25 лет будут присваивать звание ветеран труда. Как пишет парламентская газета, им также гарантируют бесплатную юридическую помощь, а для начинающих специалистов предусмотрено наставничество. Помимо этого, президент поручил правительству в течение 6 месяцев пересмотреть нормы рабочего времени и преподавательской нагрузки. Регионы должны будут подробнее информировать учителей о доступной поддержке, а также помогать с ее получением.
0: Про рекомендации.
2: Роспотребнадзор советует работодателям сокращать рабочий день, если в помещении становится слишком жарко. При наличии кондиционера температуру рекомендуют поддерживать на уровне 24-25 градусов. Если климатического оборудования нет, то рабочий день следует сократить на 1 час при достижении 28,5 градусов, на 2 при 29 и на 4 при 30,5.
0: Про туризм.
2: Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев. По его словам, решение уже принято на федеральном уровне. Новый статус должен помочь развитию туризма и экономики города, а также обновлению инфраструктуры. Сам маршрут готовят к масштабному расширению. К его 60-летию в 2027 году число точек притяжения планируют увеличить с 9 до 49. В него впервые войдут территории Тверской и Нижегородской области, областей, а также несколько национальных парков. Подробнее о новом участке «Золотого кольца» Авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
3: «Золотое кольцо» — это бренд. Кстати, в последнее время путешествия становятся очень популярны недалеко от своего дома. Поэтому Тверь однозначно получит новых друзей, новых путешественников, и город будет развиваться. А то, что добраться можно легко и быстро до этого города, благодаря прекрасным автодорогам, это тоже большой плюс. На самом деле «Золотое кольцо» расширяется, и как раз путешественники, конечно, хотят новые локации, новые возможности. Кольцо, оно не случайно. Кольцо, так как в путешествии обычно посещается сразу несколько городов. Наверное, уникальность то, что Тверь теперь в этом есть проекте.
2: Горин добавил, что нововведение откроет множество интересных комбинированных путешествий по «Золотому кольцу». Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Друзья, привет всем, это Авторадио. Хорошего вечера вам. У морских либо берегов или у других водоемов находитесь. Надеюсь, что вам хорошо, весело, приятно, и вы чудесно проводите время в компании Первого Автомобильного. Зовут меня Олег Пивунов. Еще раз здравствуйте всем, кто в пути. Друзья, желаю вам счастливой дороги. Пусть все сегодня сбывается. Ну что, день у нас такой, первый рабочий, и неделя стартовала. Вроде бы по правилам много сил вкладываешь в самом начале, но зато потом приходят долгожданные, так сказать, плоды трудов. Еще раз всем привет, это Авторадио, поехали.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенной на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Погода.
6: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 24 градуса. Ветер северный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
0: Реклама.
7: Трудно дышать без капель?
8: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
7: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Авторадио.

Друзья, вот здесь тот момент, когда тяжело, да, выбрать, определиться, что же лучше, оригинал или, например, кавер-версия. Ну, если вы не слышали, посмотрите, пожалуйста, послушайте, да. Даже не буду говорить, кто, если для вас это сюрприз, посмотрите, кто перепел эту чудесную песню. Вот это тот самый случай, когда и оригинал, и кавер очень классный. В любом случае, в прямом эфире Авторадио для вас только самое лучшее. Пусть песня будет оригинальной или, может быть, кем-то перепета, она будет самая замечательная. Продолжаем в том же духе. Зовут меня Олег Пивунов. Движение только вперед.

0: Реклама.
1: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
2: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
3: Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
5: 46

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: До 27 человек выросло число пострадавших при ударе беспилотника по рейсовому автобусу в Шебекине. Об этом РИА Новости сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Среди раненых есть подросток. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, а еще один в состоянии средней тяжести. Остальным оказали помощь в больнице или амбулаторно. Медики отмечают, что перевод пациентов в федеральные клиники сейчас не требуется. Атака произошла сегодня. Погибли 5 мирных жителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Кроме того, один человек погиб и 10 пострадали при атаке на Белгород. Удар пришелся по автомойке на рабочей улице. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Также повреждены соседние здания, автобусы, грузовые и легковые автомобили.
0: Про регион.
2: К другим новостям. Паводковая вода все еще остается в 28 муниципалитетах Свердловской области, однако уровень постепенно снижается. Об этом сообщили в МЧС. В регионе работают 8 пунктов временного размещения, где находятся 86 человек. Остальные жители остановились у родственников и знакомых. Пострадавшим доставляют продукты. Специалисты расчищают русла рек и дренажные системы, а также вывозят мусор и проверяют состояние мостов. На освобожденных от воды территориях уже начались дезинфекции и вакцинация населения.
0: Про международные отношения.
2: Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до 31 декабря 2027 года включительно. Документ опубликован на портале правовой информации. В мае аналогичное решение принял Пекин. Россияне с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такой порядок действует для туристических и деловых поездок, посещения родственников и транзита. По прогнозам, в этом году турпоток между двумя странами может достичь 4,5 миллионов поездок.
0: Про инициативы.
2: В Общественной палате предложили обновить программу материнского капитала. Председатель комиссии по вопросам семьи Сергей Рыбальченко считает, что выплату на второго ребенка можно увеличить до уровня, который сейчас предусмотрен для первого. Для многодетных семей он также предложил ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Как передает агентство ТАСС, необходимость изменений Рыбальченко объяснил снижением покупательной способности выплаты. По его словам, раньше на мат-капитал можно было приобрести около 8 квадратных метров жилья, а сейчас только 5.
0: Про мошенников.
2: Аферисты придумали новую схему обмана пассажиров в аэропортах. Как рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин, злоумышленники представляются сотрудниками известных компаний и предлагают отсканировать QR-код якобы для получения скидки в дьюти-фри, бонусов или небольшого вознаграждения. Ссылка ведет на поддельный сайт, где просят указать номер телефона, данные карты или войти через банк и госуслуги. После этого аферисты могут получить доступ к аккаунтам и попытаться похитить деньги. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

А вот вам интересный факт о Луне, кстати. На ней есть моря, друзья, да, так называемые лунные моря. Огромные кратеры, заполненные жидкой лавой. Ну, учитывая прогресс и его скорость, возможно, однажды и человечество будет отдыхать на лунных морях. Представляете себе такой экстремальный вид туризма? Всем хорошего вечера, друзья. Надеюсь, вы сейчас отдыхаете хорошо, без лунных кратеров, и видите вокруг себя все приятное. Зовут меня Олег Пивунов. Эфирную смену продолжаю с вами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Авторадио.

Мне кажется, друзья, умение ждать — это одно из самых важных и главных качеств, которые присущи прекрасным людям. И хотя не просто бывает, да, ждать любимых или ждать какой-нибудь удачи или подходящего момента, но тем не менее, если мы с вами умеем набраться терпения, то потом обязательно оно будет вознаграждено. Ну а если вы прямо сейчас чего-то ожидаете, то ждите это вместе с нами. Оно обязательно придет. Ну а под лучшие ритмы первого автомобильного это будет сделать еще легче. Зовут меня Олег Пивунов, страна. Привет, движемся только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 23:00.
0: Авторадио.

Доброго вечера, друзья. Авторадио приветствует. Здравствуйте еще раз. Ну что, рад с вами оказаться в этот вечер. Для меня рабочий, а для вас, надеюсь, все уже звонки, деловые поездки и так далее, все бизнес-дела остались позади. Теперь есть время для того, чтобы посвятить его исключительно себе и своему релаксу. Зовут меня Олег Пивунов, ну а я поделюсь прекрасной музыкой здесь в прямом эфире первого автомобильного. Будьте с нами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, акции, правилах поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срок розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

Приветствую вас, друзья, на волне Авторадио. Здравствуйте еще раз. Ну что ж, финальные штрихи уже уходящего дня. И, конечно, отличная музыка, которая помогает завершить его. Но впереди мы на этом не остановимся. Огромное количество прекрасной музыки. В ближайшие минуты вспомним классические мелодии, которые знакомы многим. Зовут меня Олег Пивунов. В эфире в прямом вместе с вами остаюсь. Пусть все будет хорошо, друзья. Ну и пора уже строить планы на новый день.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

А я помню хорошую поговорку: если сильно захотеть, можно в космос полететь. И если какой-то труд вкладываешь, то совсем уж без результата не останешься, это точно. Привет, друзья, доброго часа. Слушаем первое автомобильное вместе с вами. И дальше прогуляемся по волнам нашим музыкальным с отличными ритмами. Продолжаем этот вечер. Зовут меня Олег Пивунов, страна «Привет».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

Движение, как говорится, жизнь, поэтому оно помогает нам с вами. И моменты, когда вроде совсем не хочется уже никуда двигаться, тем не менее заставляем себя, и получается неплохо, согласитесь. Мы же движемся только вперед, таков наш девиз. Над городами и автострадами звучит авторадио. С вами по-прежнему Олег Пивунов. Еще раз здравствуйте и прекрасного вам отдыха в компании «Первым автомобильным».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Да уж, бывает так, представительницы прекрасной половины человечества хлопают этими самыми ресницами, да глаза с поволокой, что просто невозможно устоять. Привет всем, это Авторадио, зовут меня Олег Пивунов. Друзья, если в нашей компании проводите время, желаю вам замечательного настроения, прекрасного расположения духа. Приемники делайте громче, если такая возможность есть, и продолжаем наслаждаться отличной музыкой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.